Бога спасаем и просека по просыметища, человек некий страдаще не только пьянство, а третьего просека по приобрететамого владычному населению.

Mickey, she just stopped this long, this long.

Твоя, Вещи чудеса, Ты, Богородительница, Ты, Боже Твоя,

Все судя,

Ježiši, ďakujem, Bože,

О, премилосердно, сочайшего Господа нашего Иисуса Христа,

0: Братья и сестры, вы слушали акафист иконе Божией Матери, именуемой «Неупиваемая чаша».
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Урок иконознания», подготовленный кандидатом искусствоведения Сергеем Владимировичем Алексеевым, членом Союза художников России, преподавателем иконологии.
1: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! 18 мая по новому стилю Православная Церковь чествует чудотворную икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Надо сказать, что в течение всего богослужебного года Церковью литургически почитается более 700 чудотворных икон. Вообще же чудотворных образов Богородицы значительно больше. Любая икона – это святыня, так как она молитва в линиях и красках, она средство для общения с Богом и святыми Его. Но икона чудотворная, икона, через которую была явлена особая милость Божия, это святыня вдвойне. Святая Русь – удел Богородицы, и поэтому особенно много у нас именно богородичных чудотворных икон. По молитвам Пречистой Матери, через ее святые образы, явлены были издревле и происходят в наши дни многочисленные чудеса и знамения. Чем же прославлена икона, называемая «Неупиваемая чаша»? В 1887 году в монастыре Владычицы Богородицы, который находится в городе Серпухове, появился путник, по виду горький пьяница. Он объяснил, что пришел поклониться святому образу Богородицы «Неупиваемая чаша», отслужить молебен и исцелиться от злокозненной страсти, которая терзает его много лет. Такое решение он принял не самостоятельно, а по троекратному указанию, явившемуся ему во сне благообразному старцу. В монастыре не слышали про такую икону, но жалкий вид опустившегося к тому же страдающего болезнью ног человека подвигнул монастырских на поиски. И к великому удивлению всех икона была обнаружена. Она висела на проходе из храма в ризницу, а на обороте ее все увидели надпись «Неупиваемая чаша». После молебна перед обретенной иконой гремычный пришелец чудесным образом получил исцеление, а слава о чудотворном образе разнеслась по всей России. Икона распространилась во множестве списков, был составлен акафист, и во многих храмах стали регулярно проводиться молебны, в которых и страждущие от недуга пьянства, и их близкие возносили молитвы заступницы нашей перед Господом Пресвятой Богородице. И ныне образ XIV века находится возрожденном в 1990 году в Высоцком Богородицком монастыре города Серпухова. И в настоящее время существуют многочисленные случаи исцеления не только от недуга пьянства, наркомании, но и от других заболеваний после молитв у этой чудотворной иконы. Дорогие братья и сестры, цель нашей сегодняшней беседы – не рассказ о чудотворениях святой иконы, а краткий обзор символики данной иконографии, или, говоря по-другому, богословие образа. Встанем перед иконой. Мы видим поясное изображение Пресвятой Богородицы с воздетыми в молении руками. Богомладенец изображен на уровне груди Божией Матери и помещен в чашу, которая стоит на престоле. Характерная деталь – руки младенца Христа также воздеты в молении. Согласно общепринятой классификации богородичных икон, образ «Неупиваемая чаша» относится к иконографическому типу «молящаяся», или, говоря по-другому, оранта. Это один из древнейших иконографических типов. Изображение Богородицы с воздетыми руками в полный рост без Бога-младенца появляется уже в росписях римских катакомб в первые христианские века. А к V веку уже складывается вполне законченный иконографический тип оранты, именуемый также «Великая Панагия», что в переводе с греческого означает «Всесвятая». Помимо одиночных фигур Богоматери, появляются изводы или варианты с младенцем, причем встречается изображение уже не только в полный рост, но и поясные. На Руси поясные изображения оранты с Богом-младенцем стали называться знамения. Богоматерь почти на всех иконах изображается с покрытой мафорием головой. Мафорий – это одежда палестинских женщин. Она представляет собой четырехконечную накидку, спускающуюся с головы до пят. По Мафорию на иконах Богородицы размещены звезды. Одна на главе, две на раменах, то есть на плечах. Это символ непорочности Пресвятой Богородицы до Рождества, в Рождестве и по Рождеству. Мафорий на богородичных иконах, как правило, темно-вишневого цвета. Обязательная принадлежность всех икон – нимб. Это символ святости и напоенности светом божественной славы. По сторонам нимба – обязательнейший элемент каждой иконографии – именование. Икона является священным изображением в полном смысле этого слова только тогда, когда на ней есть имя того, кто изображен. На иконах Божией Матери ставится сокращенное начертание слов Матери Бога, буквы «мю», «ро», «тета», «ипсилон». Сокращенное именование Иисус Христос имеется и возле очерченной нимбой головы младенца Христа, а в самом нимбе вписанный крест с буквами, составляющими слово «гоон», что значит «сущий». Правда, на некоторых иконах в нимбе Спасителя вместо букв помещают драгоценные камни. Основной богословский смысл икон типа «молящаяся Оранта» – это моление всей Церкви Христовой, символом которой и является Богородица, моление всей Церкви своему небесному предстоятелю. Если внимательно посмотреть на иконы этого типа, то можно заметить, что фигура Богомладенца в некоторых случаях изображается помещенной в круге, знаменующем собой дискос. Вы знаете, что это круглое блюдо на подставке, на котором полагается хлеб для освящения на божественной литургии. А на рассматриваемой нами иконе «Непиваемая чаша» акценты богословского смысла расставлены так, что предстоящая пред иконой не возникает сомнения в том, что перед ним символически представлено главное таинство – Евхаристия, а именно – Богомладенец изображен в чаше, стоящей на престоле. Святая чаша или потир – это священный сосуд, в который при литургии вливается вино, смешанное с водой, присуществляемое потом уже во время божественной литургии в кровь Христову. На запястьях, воздетых к небу рук Божией Матери, поручи, представляющие собой узкие нарукавники. Это часть облачения священнослужителей, которые напоминают, что не своей силой, а силою и благодатью Божией совершаются все церковные таинства. Кстати, здесь можно вспомнить, что в раннехристианских церквах существовало особое женское служение, и женщины, участвующие в нем, назывались диакониссами. Созданием же женских монастырей и появлением звания игуменья институт диаконис утратил свое значение. Как я уже упомянул, Богородица в иконографии является символом Церкви Христовой, да и не только в иконографии, а в богословии вообще. Святой преподобный Андрей Крицкий, создатель Великого Покаянного канона, так свидетельствует о Богородице. «Создателю всего устроился одушевленный храм, и тварь уготовляется в новое божественное жилище Творцу». Матерь Божия, по учению святых отцов, вовеки пребывает неизменным и чистейшим образом Церкви, ибо цель Церкви на земле – спасение и обожение каждой души человеческой, а Пресвятая Матерь Божия – вершина совершенства и святости. Это единственная из рожденных на земле, удостоившаяся чести стать выше серафимов и херувимов. На некоторых изводах, рассматриваемой нами иконы, по краю чаши помещают надпись «Аз есмь лоза истинная». Это изречение Спасителя. В Евангелии от Иоанна, 15 главе, в 1 стихе мы читаем «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь». Вино – это производное винограда. Вино претворяется в кровь Христову в таинстве Евхаристии. Вино – это дарение Божие человеку. В Псалтире читаем «И вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека». Псалом 103, 15 стих. А в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», в главе 31, в стихах 31-33 написано: «Вино полезно для жизни человека, если будешь пить его умеренно, отрада сердцу и утешение душе вино, умеренно употребляемое вовремя». Вино не пагубно само по себе. Конечно же, пагубна страсть, страсть к винопитию. Пьяницы, по словам апостола Павла, Царство Божие не наследуют. А в книге притчи Соломоновых написано: «Кто находит удовольствие в трате времени за вином, тот в своем доме оставит бесславие». Это 12 глава, 11 стих. В 23 главе этой же книги, в стихе 31-35, мы читаем: «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь: били меня, и не было больно, толкали меня, и не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Так говорит святой апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе 8 стихе. Так что же такое пьянство? Что же такое страсть к винопитию? Это наказание за гордость. Об этом прямо говорит Священное Писание. «Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило вино. Печь испытывает крепость лезвия закалкою, так вино испытывает сердца гордых пьянством. Горесть для души – вино, когда пьют его много, при раздражении и ссоре». Это книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова, 31 глава, 29-34 стихи. Но бывает опьянение другого рода – это прелесть. Корень этого греха, как и греха пьянства, тот же – это гордость. И лечение этого греха одно – смирение. Смирение через милосердие и страдания к людям падшим. Такое смирение, какое являет нам Пресвятая Заступница наша Богородица, непрестанно просящая у Господа исправление грешного рода людского и являющая чудеса исцеления через свои святые образы. «Радуйся глубину милосердия Твоего к людям грешным показующее, радуйся гордых смиряющее, радуйся чашею жизни и безсмертия к вратам вечной жизни нас приводящее. Радуйся, владычица, непиваемая чаша, духовную нашу жажду утоляющая». Так поется в Акафисте Пресвятой Владычицы нашей Богородицы ради чудотворного ее образа «Непиваемая чаша». Итак, недаром икона Божией Матери носит название «Непиваемая чаша». Спасение от различных пагуб мира сего только во Христе, только в Его Церкви, только через Святую Чашу, которая соединяет всех нас со Спасителем в таинстве причащения. И это таинство символически и являет нам чудотворная икона. Дорогие братья и сестры, на этом наш краткий рассказ закончен. Спаси вас, Господи!

Вы слушали урок иконознания, подготовленный кандидатом искусствоведения Сергеем Владимировичем Алексеевым, членом Союза художников России, преподавателем иконологии.

Мы духом немощны и слабы, страстей греховных мы рабы. Давно погибли.

зеленым ядом всю страну. Табак наркотики добавил, ведя духов

верить и вражьи козни побеждать. Дай ко греху нам отвращенье, дай средь соблазнов устоять, дай нам ко святости стремление, дай волю.

Сегодня также день памяти легендарного русского летчика, героя Советского Союза Алексея Петровича Моресьева, скончавшегося 18 мая 2001 года. Он родился 20 мая 1916 года в городе Камышине в семье рабочего и уже в 3 года остался без отца, который умер вскоре после возвращения с Первой мировой войны. После окончания 8 классов средней школы Алексей поступил в фабрично-заводское училище, где получил специальность слесаря. Затем по комсомольской путевке Моресьев отправился строить Комсомольск на Амуре. Там он пилил лес в тайге, строил бараки, а потом и первые жилые кварталы, одновременно обучаясь в аэроклубе. В 1937 году Моресьева призвали в Красную армию, определив молодого человека в 12-й авиационный погранотряд, где он, по собственным словам, не летал, а заносил хвосты у самолетов. По-настоящему он поднялся в воздух уже в Батайской военной авиационной школе пилотов, которую окончил в 1940 году. Свой первый боевой вылет Моресьев совершил 23 августа 1941 года в районе Кривого Рога. Боевой счет летчик 580-го истребительного авиационного полка Северо-Западного фронта лейтенант Моресьев открыл в начале 1942 года, сбив немецкий самолет. А в конце марта 1942 года на его счету было уже 4 сбитых вражеских самолета. Однако 4 апреля того же года в одном из воздушных боев самолет Моресьева был подбит. Самолет стал быстро терять высоту и упал на лес. Тяжело раненый, находясь на вражеской территории, 18 суток Моресьев добирался ползком до своих. Он обморозил ступни ног, и их пришлось ампутировать. Однако летчик решил не сдаваться. Когда ему сделали протезы, он долго и упорно тренировался и добился разрешения вернуться в строй, практически заново научившись летать. В июне 1943 года летчик вернулся в строй в состав 63-го гвардейского истребительного авиационного полка. Был заместителем командира эскадрильи. В августе 1943 года Моресьев во время одного боя сбил сразу 3 вражеских истребителя. А 24 августа того же года гвардии старшему лейтенанту Моресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Позже отважный летчик воевал в Прибалтике, стал штурманом полка. Моресьев совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолетов противника, 4 до ранения и 7 с ампутированными ногами. В последние годы жизни Моресьев был одним из заместителей Комитета ветеранов Великой Отечественной войны. Легендарной судьбе Моресьева посвящена книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», где он фигурирует под несколько видоизмененной фамилией Моресьев. Сегодня день памяти видного русского государственного деятеля, академика Петербургской академии наук, поэта князя Платона Александровича Ширинского-Шихматова, скончавшегося 5 мая 1853 года. Он родился 18 ноября 1790 года в селе Дерново Вяземского уезда Смоленской губернии и принадлежал к старинному русскому княжескому роду, происходившему от беев Ширинских, которые имели обширное владение по Волге, а затем были завоевателями Крыма. Окончив морской кадетский корпус в 1807 году, князь служил во флоте, участвовал в войне с наполеоновской Францией 1812-1814 годов. В 1820 году Ширинский-Шихматов был назначен начальником отделения
инженерного департамента военного министерства. Сблизившись с адмиралом Шишковым, который назначил его директором канцелярии Министерства народного просвещения, князь примкнул к так называемой «русской партии» – православно-патриотической консервативной группе русских государственных деятелей. В 1842 году он был назначен товарищем министра, а в 1850-м – министром народного просвещения. В этой должности Ширинский Шихматов стремился оградить учащуюся молодежь от влияния идей Запада. Для Ширинского Шихматова как поэта характерны религиозно-мистические мотивы, особенно циклы «Опыты духовных стихотворений» и твердая православно-монархическая ориентация. Его перу принадлежит ряд патриотических стихотворений: «Ода на кончину князя Кутузова-Смоленского», «Ода на мир, заключенный в 1829 году с атаманской портою», «Военная песнь россиян» и другие. В 1828 году Ширинский Шихматов стал членом Петербургской академии наук. Как председатель отделения русского языка и словесности принимал участие в издании словаря церковнославянского и русского языка. Был также председателем Петербургской археографической комиссии.

0: русского полководца генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, не проигравшего ни одного сражения. Предлагаем вам передачу о нем.
1: Братья и сестры, нашу программу продолжает Александр Борисович Бадьянов, капитан первого ранга.
2: Александр Васильевич Суворов ни одному поколению русских людей известен как непобедимый полководец. Однако совершенно недостаточно раскрыта его роль как защитника России от католического Рима и мусульманской Турции. Александр Васильевич Суворов для 18 столетия русской истории является почти такой же исторической фигурой, какой был для 13 века святой благоверный князь Александр Невский. Если роль Александра Невского по защите Святой Руси хорошо известна, то значение военных побед Суворова в срыве планов католического Рима и мусульманской Турции по уничтожению России еще требует самого внимательного анализа. Чтобы уяснить этот вопрос хотя бы в предварительном рассмотрении, необходимо увязать основные победы Суворова под Рымником, затем в Италии и Сент-Готтарде, Швейцарии, с межгосударственной обстановкой в XVIII веке между Россией, Турцией и рядом европейских государств. Во второй половине XVIII века начинается большой освободительный поход России против султанской Турции. В 1769 году русские войска были радостно встречены населением Молдавии, давно мечтавшей освободиться от турецкого владычества. Русскими войсками были взяты Азов и Таганрог. Направлены по просьбе царей Картли и Имерети в Грузии русский экспедиционный корпус при поддержке грузинских ополчений изгнал турецких захватчиков из Кутаиси и осадил занятую ими приморскую крепость Поти. В 1770 году русские войска под командованием фельдмаршала Румянцева нанесли турецким войскам в Молдавии в боях у Рябой Могилы и Ларги серьезное поражение. В этом же году русская армия под командованием адмирала Спиридова вышла из Кронштадта, прошла через Гибралтарский пролив и вышла в Средиземное море. В ночь на 5 июля 1770 года русская эскадра открыла огонь со всех кораблей по турецкому флоту, стоявшему на якоре в Хиосском проливе у крепости Чесма. Ночная бомбардировка и атака начиненных взрывчатыми веществами брандеров увенчалась полным успехом. К утру 6 июля 1770 года весь турецкий флот выгорел. Императрица Екатерина II в честь этой славной победы приказала выбить медаль, на которой с одной стороны изображен горящий турецкий флот, а с другой было одно слово «был», то есть был турецкий флот и его не стало. Во знаменование столь славной победы российского флота в Санкт-Петербурге была построена Чесменская церковь. После столь знаменательной победы русский флот базировался в портах Италии. Влияние России на европейские дела, где до недавнего времени главным арбитром межгосударственных столкновений был римский папа, резко возросло. Именно поэтому наиболее недовольными мощью русского государства были католический Рим и мусульманская Турция. Одновременно с Римом ненавистью к России пылали и французские герцоги, неоднократно в истории претендовавшие на роль королей Речи Посполитой. С началом раздела Польши между Россией, Австрией и Пруссией пришел конец всевластию иезуитов и пап в Польше, и рушились надежды французских герцогов на польскую корону. Опасаясь открытой войны с могучей Россией, Рим и Франция подталкивали к войне с Россией и Турцией, стремясь таким образом ослабить столь опасных для них противников. Кючук-Кайнарджирский мирный договор после окончания Первой русской турецкой войны, заключенный в 1774 году, не обеспечил решения черноморской проблемы ни для России, ни для Турции и не удовлетворил разжигающийся пожар войны на Черном море. России на Южном фронте угрожала серьезная опасность. Россия получила выход к Черному морю на узком участке в устье Днепра. По всему побережью Черного моря стояли сильные турецкие гарнизоны. подстрекаемая Римом и Францией,

0: Турецкое правительство посылало сильное военное подкрепление в свои приморские крепости. Флот турок курсировал по Черному морю в полной боевой готовности. Многочисленные турецкие агенты появлялись среди крымских и ногайских орд, призывая их к войне с неверными. В ответ на турецкую военную активность в конце 1770-х годов в окружении Екатерины II возникает так называемый греческий проект. План воссоздания греческой Византийской империи. На ее трон государыня собиралась возвести своего второго внука, Константина, родившегося в 1779 году. Недаром его назвали греческим именем. Кормилицы к нему взяли гречанку, отчеканили в честь дня его рождения монету с изображением Константинопольского храма Святой Софии. Согласно греческому проекту, Оттаманскую империю следовало вытеснить в Азию, откуда, собственно, турки и пришли. Екатерина утверждала, что в европейских владениях порты христиан в 5 или 6 раз больше, чем турок. На освобожденных от турок землях предполагалось создать два полностью независимых государства – Дакию и Греческую империю. В составе Дакии должны были войти нынешние Молдавия, Румыния и северная часть Болгарии. Греция, Южная Болгария, Македония и острова Архипелага должны были составить Греческую империю со столицей в Константинополе. Таким образом, война России с Турцией имела столь выдающуюся цель, что не могла не вызвать интриги против России со стороны Рима. Но планы Рима по ослаблению России были сорваны подвигами русских солдат под руководством Александра Васильевича Суворова. Вторая русско-турецкая война 1787-1791 годов началась с высадки десанта с кораблей турецкого флота на Кинбургской косе, где и произошла жестокая схватка между 5000 солдат Суворова и 5000 войск отборных янычар. Из 5000 янычар живых осталось только 500 человек, успевших вплавь добраться до своих десантных кораблей. После этого разгрома целых 2 года турки приходили в чувство. В 1789 году по приказу султана турецкие войска дважды пытались нанести удары в стыке русско-австрийских войск, но оба раза были разбиты войсками Александра Васильевича Суворова. Надо отметить, что в 1781 году между Россией и Австрией был заключен договор, в силу которого Россия обеспечивала территориальную целостность Австрии и ее польской территории от посягательств со стороны Пруссии, а в свою очередь Австрия должна была выступать на стороне России в случае нападения на нее Турции. Отметим, что политическая ситуация в Европе в это время складывается не в пользу России. Россия не поддержала интервенцию Англии против ее американских колоний и выступила с идеей вооруженного нейтралитета на морях, что означало для Англии необъявленную войну. Также, когда Пруссия двинула свои войска против Австрии, а Австрия пыталась захватить Баварию, Россия заявила, что она не будет равнодушно смотреть на разгоравшуюся в Германии войну. Это заявление сразу же остановило воюющие стороны. Однако мировая закулиса также не дремала. 21 июня 1788 года, натравливаемые Англией, шведы вторглись в русские пределы и осадили крепость Нейшлот. Король Густав III намеревался взять реванш за поражение в Северной войне, но в морских сражениях и битвах 1788-1789 годов русский флот одержал ряд побед. Лишенные поддержки с моря, шведы были отброшены от русских границ. Но одновременно мировая закулиса натравливала на Россию Турцию. В 1789 году отмобилизованная 100-тысячная армия под руководством великого визиря двинулась на Россию, планируя разбить русские войска и вернуть себе все утраченные территории в Молдавии и в Причерноморье. Для противодействия этой турецкой армии были созданы 2 русских армии. Одна в 70 тысяч, прикрывавшая Черное море, другая 30 тысяч, прикрывавшая юг России и Киев, а навстречу турецкому войску и на соединение с 18-тысячным корпусом австрийцев под командованием герцога Кабурского был направлен корпус Александра Васильевича Суворова в количестве 7 тысяч солдат. С приходом Суворова в австрийский лагерь 10 по старому стилю, 24 сентября по новому, 1789 года, расположен на реке Милька, весь австрийский корпус пришел в движение. Раздавались крики: «Русские идут! Мы спасены! Пришел генерал, вперед!» Моральный дух австрийцев, до этого крайне низкий, резко улучшился. Вечером 24 сентября Суворов провел рекогносцировку местности. Турецкая армия во главе с великим визирем располагалась между реками Рымна и Рымник, которые блестели вдали. Все пространство между ними было занято турецкой армией. Белели сотни палаток и шатров. На просторных лугах и полях паслись табуны лошадей, верблюдов, буйволов и ослов. Как на громадной ярмарке толпились телеги, повоз и арбы. Тысячи костров горели повсюду. Александр Васильевич Суворов насчитал 3 лагеря. Первый лагерь находился близко от русско-турецких войск, то есть на противоположном берегу Рымника, у деревни Таргокули. Второй лагерь располагался на пригорке соседней деревни Бахча. Третий лагерь, самый мощный, во главе с великим визирем, был расположен за лесом. План боя у Суворова родился мгновенно. Всей силой русского оружия ударить на турецкие войска, сосредоточенные в первом лагере. Австрийские войска под руководством герцога Кабурского должны были обеспечивать фланги русской дивизии. Затем, соединившись вместе, вся русско-австрийская армия должна была ворваться в лагерь великого визиря на плечах бегущих с поля боя турок. План боя был доведен до принца Кабурского. После молебна дарований победы Александр Васильевич Суворов выступил, как всегда, энергично и кратко перед солдатами с речью: «Чудо богатырь! Пуля, дура, штык, молодец! Турок визжит, сам на штык бросается! Ты ему крачун делай! Я видел, как и полдюжину турок на штык насаживали! Вали на месте! Гони, кали! Остальным давай пощаду! Грех напрасно убивать! Они такие же люди! Умирай за дом Богородицы, за матушку! Церковь Бога молит! Кто остался жив, тому честь и слава!» Затем Суворов благословил уходящих в бой солдат. В деревне Бахча Суворов, соединив австрийские войска с русскими, под пушечным огнем начал атаку лагеря турецкого визиря без единого выстрела. Тишина нарушалась только разрывами снарядов. У многих турок не выдержали нервы, и они бежали в сторону реки Рымник. Увидев, что боевой дух турок начинает падать, Суворов дал команду австрийской коннице начать атаку в центр турецкой позиции, а за конницей тут же бросил в атаку пехоту. Турецкий фронт был разорван надвое. Турки в панике бежали к рекам Рымник и Рымна, где многие из них утонули, топя друг друга. В Турции был объявлен траур. Военная мощь Турции была подорвана. Турция перешла к оборонительным боям. Авторитет Турции упал, а России вырос. Императрица Екатерина II по достоинству оценила подвиг Александра Васильевича Суворова. Он получил в награду за подвиг графский титул с добавлением «Рымникский», а такие титулы давались только за выдающиеся победы. Одновременно Александр Васильевич Суворов был награжден орденом Святого Георгия Победоносца первого класса. Разгром Швеции и Турции, однако, не остудил горячие головы противников России на мировой арене. Обеспокоенная ростом русского могущества, Пруссия подписала секретное соглашение с Турцией и Польшей, вступила в союз с Англией и Голландией. Под англо-прусским давлением Австрия после смерти императора Иосифа II заключила перемирие с Турцией. Новый прусский король Фридрих Вильгельм вынашивал планы войны с Россией. России для ликвидации создающегося против нее единого фронта европейских и азиатских государств необходимо было показать свою военную мощь. 11 декабря 1790 года русские войска под командованием Суворова взяли штурмом сильнейшую турецкую крепость Измаил. У турок после этого оставалась надежда только на содействие англичан. Британский флот ждал приказа, готовый к выходу в Балтийское море. Но нападение удалось предотвратить. Шведскому королю Густаву III по предложению Потемкина была выделена субсидия в 500 тысяч рублей, и он отказался помогать англичанам. Русский посол в Англии Воронцов организовал публикацию в английской прессе серии статей, доказывающих экономическую нецелесообразность войны с Россией. В английских городах, в которых промышленность работала на русском сырье, начались митинги протеста заводских рабочих. Дискуссии из цехов и улиц перекинулись в парламент, и премьер-министр Англии Питт-младший, страшный ненавистник России, вынужден был вернуть гонца, направленного в Петербург с нотой об объявлении войны. Международные события после конфликта России с Англией развивались следующим образом. В мае 1792 года Австрия и Пруссия оказались втянутыми в войну с революционной Францией. Екатерина II ввела русскую армию в пределы Польши. Поляки обратились за помощью к прусскому королю. Однако французская угроза заставила Фридриха Вильгельма искать союза с Россией. Он предложил России поделить Речь Посполитую еще раз. 23 марта 1793 года соглашение о разделе Польши было заключено. Россия получила центральную Белоруссию, Подолию и Волынь. Пруссия приобрела западные польские земли. Территория Польши уменьшилась наполовину. Однако, увлеченные примером сражающихся против Пруссии, Австрии и французов, поляки взялись за оружие. Екатерина направила в Варшаву Александра Васильевича Суворова с 8000 солдат. Главнокомандующим повстанческой армией в Польше был Костюшко. И Костюшко сразу же понял всю опасность, грозившую Польше, и опасность, грозившую судьбе польского восстания. Костюшко не рискнул напасть на Суворова, а решил нанести удар по дивизии генерала Ферзина, шедшего с Верхней Вислы на соединение с генералом вперед. 28 сентября 1794 года поляки потерпели поражение, а сам Костюшко попал в плен. Однако центром сопротивления повстанцев стала Прага, пригород Варшавы. Сюда были стянуты все основные силы польских войск. Прага стала сильной крепостью, устроены по всем правилам военного искусства того времени. Штурм был назначен в ночь с 23 на 24 октября 1794 года. И в 9 часов 24 октября Прага была взята. Кровопролитие было страшное. Русские солдаты мстили полякам за своих друзей, вырезанных повстанцами в Варшаве. В рассказе «Встреча с великим Суворовым» Денис Давыдов писал: «Во время штурма Праги остервенение наших войск, пылавших местью за изменническое побиение поляками товарищей, достигло крайних пределов. Суворов, вступая в Варшаву, взял с собой лишь те полки, которые не занимали этой столицы Сигельстромом в эпоху вероломного побоища русских. Полки, наиболее тогда потерпевшие, были оставлены в Праге, дабы не дать им случая удовлетворить свое мщение. Этот поступок, о котором многие не знают, говорит в пользу человеколюбия Суворова». После взятия Варшавы императрица Екатерина II наградила Суворова фельдмаршальским жезлом. При вступлении в Варшаву Суворов отдал необычный приказ: если раздадутся выстрелы из домов, чтобы на них не отвечали. Однако все произошло гладко. Приняв от магистра городские ключи, Суворов выразил радость, что приобрел их не такой дорогой ценой, как ключи от Праги. Таким образом, план масонов через революционную Польшу поджечь Россию, через Прибалтику и Белоруссию не удался. Однако благодаря восстанию в Польше французское правительство получило передышку. Получив передышку, французское правительство, во главе которого встал Наполеон, начало завоевательные походы против европейских монархий с целью установления одной всемирной монархии, своего рода новой Римской империи, только уже французской нации. Революционные армии французов двинулись в Италию и Швейцарию, свергнув там монархии и установив республиканские режимы. а заодно уничтожив и католические костелы. Папа Римский, который постоянно интриговал против России, был вынужден обратиться за помощью не только к императору Австрийской империи, но и к императору Российской империи, к Павлу I. В феврале 1797 года Павел I вызвал Суворова к себе в Зимний дворец. На аудиенции, как отмечает в своем рассказе встреча с великим Суворовым Давыдов, опальный генерал-фельдмаршал упал к ногам императора Павла, говоря: «Боже, спаси царей! Вам, — сказал император, — предстоит спасать их». В это время Суворов ушел в 70-й год. 17 апреля 1799 года Суворов прибыл в Милан и возглавил 20-тысячную русскую армию. А к 17 мая он очистил от французов всю Северную Италию. «Бейте французов!» — восхищаясь его успехом, писал в одном из своих рескриптов государь Павел I, «а мы будем бить вам в ладоши». За лето 1799 года Суворов разгромил 3 французских армии во главе с генералами Макдональдом, Мора и Жубером. За эти славные победы император Павел I присвоил Суворову титул князя Италийского и приказал даже в присутствии государя Павла I отдавать Суворову воинские почести, подобно отдаваемых особе его императорского величества. Царь писал Суворову: «Не знаю, что приятнее, вам ли побеждать или мне награждать вас за победы». После разгрома 3 французских армий дорога русским войскам на Париж была открыта. На спасенный от разгрома Рим опять показал свое истинное сатанинское лицо. В Риме не хотели, чтобы в Париж вступили русские войска. Освободившись при помощи русских войск от своего страшного врага, наполеоновской Франции, Рим решил избавиться и от своего спасителя Александра Васильевича Суворова. 16 августа 1799 года Александр Васильевич Суворов получил приказ от императора Австрийской империи Иосифа выступить в Швейцарию против французского генерала Массены, большого знатока горной войны, а армию австрийского герцога Карла, не добившегося там со своей 70-тысячной армией никаких успехов, император Иосиф приказал вернуть в Австрию. 20-тысячная армия Суворова двинулась в Швейцарию. Александр Васильевич Суворов считал, что его сознательно отправляют в швейцарские горы, чтобы там погубить вместе со всей русской армией. Александр Васильевич Суворов писал: «Нам потребовалось 15 дней, чтобы очистить Италию от французов, но меня прогнали в Швейцарию, чтобы там уничтожить». Александру Васильевичу Суворову нужно было соединиться с армией генерала Римского-Корсакова, которая располагалась по другую сторону Альп и которая пришла в Швейцарию через Германию. Суворову нужно было перейти через перевал Сент-Готтард, который был препятствием для соединения 2 русских армий. На Сент-Готтардском перевале располагалась армия Массены, которая насчитывала 80 тысяч солдат. Нужно было торопиться. Почти без продовольствия армия Суворова шла на Сент-Готтард. Сент-Готтард представлял собой огромный каменный перевал, естественную крепость, которую просто невозможно было взять, как говорят военные, в лоб. Ненастье, дожди и облака усиливали мощь Сент-Готтарда. Эхо выстрелов, гремевших в горах, было подобно страшному грому. Русские солдаты штурмовали Сент-Готтард в лоб. 2 французы отбивали ожесточенные русские атаки. Но на 3-й раз зашедший во фланг французам Багратион с полком солдат решил исход сражения. Русские войска ударили в штыки с фланга и в лоб. Раненые и убитые французы падали с круч Сент-Готтарда, покрывая вершину и ущелье красными мундирами. На Сент-Готтардском перевале был отслужен благодарственный молебен в честь дарованной русским войскам победы над французами. Сбив французов с перевала Сент-Готтард, Суворову и его армии нужно было пройти через так называемый «Чертов мост». Этот мост через реку Рейса был французами частично разобран и обстреливался из ружей и горной артиллерии. Суворовские чудо-богатыри показали чудеса храбрости при взятии Чёрта моста, Но взятие моста не решало вопрос войны. Александр Васильевич Суворов со своей 18-тысячной армией оставался в центре швейцарских гор против 60-тысячной армии Мастены. Русские войска были в ловушке. Идти прямо через горы значит воевать с войсками Мастены, засевшего в неприступных горах. Обращаясь к офицерам, Александр Васильевич Суворов сказал: «Помощи нам ждать не от кого. Одна надежда на Бога. Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире. Мы на краю пропасти, но мы русские, с нами Бог». Выдвинувшись вперед на разведку, авангард Мастены был разбит. 1200 солдат и офицеры были взяты в плен. Александр Васильевич Суворов опросил всех местных жителей насчет того, есть ли еще дороги через Альпы в обход французских войск. Все жители говорили: «Нет. Есть только тропы, по которым ходят горные олени. Там, где пройдет олень, пройдет и солдат», — ответил Суворов. По горным тропам, по которым могли пройти только горные олени, русские солдаты шли через ледяные Альпы в обход войск Мастена. 16 тысяч изнуренных людей, без хлеба, без патронов, стояли лицом к лицу перед могущественным противником. Борьба казалась безнадежной. Но Бог хранил русскую армию. С 28 сентября по 12 октября 1799 года армия Суворова преодолела грозные и могучие Альпы. После перехода через Альпы Суворов, обращаясь к солдатам, сказал: «Русский штык пронзил Альпы. Альпийские горы за нами. Бог пред нами. Ура! Орлы русские облетели орлов римских». Русский штык прорвался сквозь Альпы. Генерал Мастена, узнав, что Суворов перешел Альпы и находится у него буквально за спиной, сказал: «Я отдал бы все мои компании за один швейцарский поход Суворова». В Баварии в армию Суворова пришел приказ императора Павла I, в котором он присвоил Суворову звание генералиссимуса. В письме император Павел I писал: «Князь Александр Васильевич, побеждая повсюду и во всю жизнь вашу врагов Отечества, не доставало вам одного рода славы – преодолеть и саму природу, но вы и над ней держали ныне верх. Поразив еще раз злодеев веры, попрали вместе с кознями сообщников их злобою и завистью против вас вооруженных. Ныне награждаю вас по мере признательности моей и, ставя на высшую ступень чести, геройству, представленный, уверен, что возвожу на оны знаменитейшего полководца сего и других веков». Павел, Гатчина, 25 октября 1799 года. Отметим, что слова императора Павла I имели под собой глубокое основание. Из великих полководцев два, Цезарь и Ганнибал, переходили Альпы. Цезарь потерял при этом 3/4 армии, то есть почти всю армию, а Ганнибал из 46 тысяч перевел на другую сторону только 26 тысяч. Александр Васильевич Суворов, ведя ожесточенные бои, неведомыми тропами, прошел Альпы и потерял из 20 тысяч солдат менее трети своей армии. Европейские государства соперничали в выражении внимания и восхищения Суворову. Австрийский император прислал ему большой крест Марии Терезии. Баварский корфюст, саксонский корфюст, сардинский король осыпали его наградами. Курляндская принцесса была помолвлена с Аркадием Суворовым. В общем хоре восхвалений слышались и голоса англичан, хотя было много оснований усомниться в их искренности. Лорд Нельсон в письмах уверял Суворова: «В Европе нет человека, который любил бы вас так, как я». Все признавали Суворова великим полководцем, отмечая, что он не был побежден ни в одном крупном сражении, что под Рымником с 25 тысячами человек он победил 100 тысяч, под Козлуджами с 8 тысячами разбил 40 тысяч турок, а под Требнет с 22 тысячами победил 33 тысячи. В юношеских мечтах своих Суворов видел такую славу, но она пришла очень поздно. Он чувствовал уже холодное дыхание смерти. Все же он был жизнерадостен и подвижен. Январь 1800 года он провел в Праге, а затем выехал в Петербург. Но в Петербург Александр Васильевич Суворов уже ехал больной. 6 мая 1800 года знаменитого русского полководца не стало. Но слава о его подвигах живет века. Суворов был высокообразованным человеком, владел несколькими языками, занимался литературным творчеством, философией и историей. Жизнь Суворова была трудной жизнью воина. Он бывал много раз ранен, терпел лишения и обиды, был необыкновенно трудолюбив. Невзгоды переносил мужественно. Его прямой характер не позволял мириться с несправедливостью и пресмыкаться перед сильными мира сего. Суворов велик не только как полководец, не знавший поражений. Он был создателем военной доктрины, новой стратегии и тактики войн. Свои взгляды Суворов развил в полковом учреждении в 1765 год. «Науке побеждать», написанные в 1795 году, в записках и инструкциях. Суворов был противником распространенной в то время в европейских армиях кордонной системы ведения войн, которая сводилась к распылению сил, неспешным военным действиям и излишним потерям. Суворов исходил из того, что война служит преддверием мира, поэтому она должна быть по возможности скоротечной. Военный успех по Суворову обеспечивался сочетанием трех решающих факторов – глазомера, быстроты и натиска. Тактическим приемом Суворова было широкое использование маневра, выбор которого происходил с учетом противника, местности и обстановки. Суворов предлагал использовать сосредоточение основных сил на главном участке сражения, добиваясь превосходства в направлении решающего удара и обеспечивая разгром противника по частям, а затем его преследование. Суворов воспитал войска в духе наступательной тактики, большое внимание уделял обучению солдат профессиональным навыкам и постоянно заботился о моральном духе войск. Суворов, по словам Дениса Давыдова, положил руку на сердце солдата и изучил его биение. Недаром солдаты платили ему любовью, называя его «солдат-фельдмаршал». Всю свою жизнь Суворов отдал служению России. Он говорил: «Горжусь, что я русский. Потомство мое, прошу брать мой пример, да издыхание быть верным Отечеству».
1: Вы слушали передачу, подготовленную Александром Бадьяновым, кандидатом социологических наук. Читал автор.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Подорожник и одуванчик. Ранней весной на лесной солнечной поляне, окольцованной березовым хороводом, подрастал желтый одуванчик. Он был красивый и веселый, но ужасный задавака и хвостун. С утра до вечера любовался собой, перебирал лепесточками, играл ими в лучах солнца и гордо озирался вокруг. «Посмотрите, какие у меня лепестки! Какой прекрасный яркий цвет!» — говорил он зеленым, еще совсем маленьким травинкам, которые слушали его, открыв рот. «Меня отовсюду видно! Я почти что маленькое солнышко. А взгляните на себя. Что вы такое? Маленькие, зеленые и все одинаковые. И говорить с вами неинтересно». Он отворачивался от них и начинал мурлыкать себе под нос песенки. Но особенно доставалось от него подорожнику. Одуванчику очень не нравилось, что цветок подорожника такой же высокий, как и он сам. «Наш подорожник словно аршин проглотил, эки вымахал», — говорил он всем. «А цветок у него не пойми какой, палка есть палка. Не то, что у меня. От меня свет идет, как от солнышка. Я всеми любимый». И он начинал покачивать своим красивым цветочком. «Что это ко мне одуванчик пристает?» — недоумевал подорожник. «Какой Господь дал цветочек, такой и есть. И слава Богу!» Он был безобидный и добрый. Все прощал одуванчику, не спорил с ним, не ссорился и даже совсем не обижался. Рос себе и рос тихонько. Между тем шло время, весна полновластной хозяйкой вступила в свои права, и лес постепенно менялся. Произошли перемены и с нашими знакомыми. Подорожник еще больше вырос, его листья очень красиво застилали землю по краям тропинки. А одуванчик стал неузнаваемым, он чувствовал, что делается все легче, воздушнее, из желтого превращается в белый. «Что это?» — думал он. «Наверное, чудеса. И окажется избран Богом. Что же это будет дальше?» Одуванчик ушел внутрь себя, в свои новые ощущения и переживания, совсем перестал видеть кого-либо и общаться с окружающим миром. Однажды на их поляну пришли девочки. Они ходили в лес посмотреть, не появилась ли земляника, пели песенки и любовались природой. Вдруг одна девочка порезала палец и испугалась, потому что в лесу нет ни йода, ни бинтов и нечем закрыть рану. «Да вот же подорожник!» — воскликнула ее подружка. «Он такой полезный, и кровь останавливает, и рану перевязывает. Давай его сорвем!» Они оторвали листочек. Девочка приложила его к порезанному пальцу, и подружки ушли домой. Зеленые обитатели поляны стали живо обсуждать это происшествие. Подорожнику было и больно, потому что оторвали дорогой сердцу листочек, и вместе с тем радостно. Ведь он помог в беде маленькой девочке. Только одуванчик ничего не видел. Он весь ушел в себя. Его желтый венчик к этому времени стал совсем белым, пушистым и очень легким. «Я скоро сделаюсь невесомым, оторвусь от земли и полечу ввысь к Богу. Буду светить всем, что мне эта невзрачная земля, эти глупые зеленые травинки. Нет, я создан для неба», — мечтал он.
Конечно, он никуда не улетел. Напротив, проснувшись однажды утром, одуванчик со стыдом и ужасом увидел, что его прекрасные пушистые лепесточки улетели сами по себе, а он остался на земле совершенно лысый, и ему нечем было прикрыть свою наготу. «Погиб! Какой позор! Теперь меня засмеют! Ведь я раньше сам потешался над другими», — подумал одуванчик с отчаянием и быстро спрятался в траву, чтобы его никто не увидел. На поляне никто не заметил исчезновения одуванчика. Распускались голубые незабудки, нежные фиалки готовились своим появлением порадовать поляну. Пряная медуница старалась прихорашиваться перед выходом в свет. Лес преображался, расцветал, звенел на все птичьи голоса.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена на молитву по соглашению, которую мы творим вместе с вами сразу после окончания нашей передачи в 21 час. Помолимся о здравии. Протоиерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Георгия с очадами. Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Иерея Евгения. Диакона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Сергия. Чтеца Геннадия. Ольги. Екатерины. Воина Антония со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Сергия со служащими. Воина Андрея. Воина Алексея. Воина Иоанна. Тяжелоболящего воина Артемия. Тяжелоболящего воина Александра. Тяжелоболящего воина Николая. Александра. Екатерины. Ильи. Ираиды. Находящегося в узах Алексея.
1: Болящего иеромонаха Константина. Болящей Любови. Болящего Павла. Тяжелоболящего Дионисия со сродниками. Тяжелоболящей Татьяны. Болящего Григория. Болящей Людмилы. Болящей Татьяны. Тяжелоболящего Владимира. Протоиерея Никифора. Игумена Серафима. Болящей Натальи со сродниками. Болящей Нины. Болящей Галины. Болящего Александра. Болящей Елены. Тяжелоболящей Анны. Болящей Иулии. Болящей Елены. Виктора. Виктора с очадами. Антония. Владимира. Болящей Людмилы. Тяжелоболящей Натальи. Екатерины с чадами. Елены. Елены с чадами. От раковицы Марии. Нины с чадами. Максима болящего. Елены. Сергия. Протоиерея Иоанна с прихожанами. Путешествующая Ирины со сродниками. Тяжело болящего Леонида со сродниками. Константина. Болящей Иулии со сродниками. Болящей Александры. Болящей Елены. Болящего Бориса. Болящего протоиерея Игоря. Воина Германа. Болящего Кирилла. Тяжело болящего воина Иоанна. Спаси вас, Господи.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Христос воскресе! Возлюбленные Господи, радиослушатели, дорогие мои собеседники православного радио, сегодня я предлагаю вам беседу на обычную для нас с вами тему, беседу об образовании, о воспитании наших детей, особенно в преддверии окончания учебного года и при подготовке к началу следующего учебного года. Думаю, что эта тема будет актуальна для всех тех слушателей, которые имеют детей или внуков школьного возраста, или, может быть, готовятся со своими детьми к поступлению в образовательное учреждение. Но начать нашу беседу я хочу с одного слова, которое имеет прямое отношение к престольному празднику храма при заводе АТИ. Вы знаете, что православное радио Санкт-Петербурга работает именно при этом храме. И я имею в виду праздник иконы «Неупиваемая чаша». И поскольку я все же не богослов, и, как вы знаете, такой же, как и вы, мирянин, то есть не священнослужитель, поэтому говорить о богословии иконы «Неупиваемая чаша», наверное, не слишком уместно и удобоваримо для мирянина. Но заглянуть в корень слова «чаша» и, может быть, подумать вместе о том, какой символ несет в себе корнесловный образец человеческих отношений, сокрытый в глубине корня слова «чаша», какой вечный и не только современный, именно вечный смысл имеет чаша как символ. Вот задумываясь над этим, мы должны с вами помнить, что исследования ученых, этимологов, во-первых, констатируют, что, конечно же, чаша – это одно из древнейших слов, я бы сказал так, праязыковых слов, слов, восходящих к единому языку всего человечества, к вселенскому языку, до разделения языков, случившегося, как вы помните, при строительстве Вавилонской башни. Для того, чтобы нам все же всмотреться в праязыковой корень, который жив во многих языках мира, не только в славянских и не только в русском языке, но и в других языках, давайте прибегнем к одному очень надежному приему этимологии, то есть науки о поиске истинного смысла иконы в каждом слове и для поиска вот этого образца истинных отношений и к чаше, а главное к тому, что эта чаша прообразует. Давайте вспомним, какие есть знакомые нам однокоренные явно слова, восходящие к предыдущим векам. Привычны, может быть, не столько для нас, сколько для наших предков. И вспомним, что современное слово «чаша», «чашка» раньше называлось, и сейчас еще в диалектах, особенно в южнорусских и других славянских диалектах, этот сосуд называется словом «чара», «чарка», «чарочка», «чарка». Знаем мы это. И чередование «ш» и «р» – это очень устойчивое историческое чередование, очень распространенное в славянских языках, и в церковнославянском, и в, собственно, русском, и в восточнославянских языках. И другое чередование есть во всех очень древних словах, практически между согласными. Вот тот гласный, который находится под ударением, он чередуется практически со всеми другими гласными. Дело в том, что раньше были в нашем с вами церковно-славянском языке, в нашем отечественном славяно-русском языке, были краткие и долгие гласные. Так вот, с исторической сменой характера ударений и с переходом от вечных смыслов к современным временным значениям слов, фонетика стала меняться, очень многое теряя и забывая, и в результате переход тонического ударения, ну или еще его лингвисты, фонетисты называют там еще и силаба тоническим, силабус – это слог, склады, вот русское слово одного корня. Вот ударение восходящее, нисходящее, высокого, низкого тона постепенно стало вытесняться более таким резким, силовым или динамическим, его называют ударением. И в результате качество гласного, знаете, по всему, если сильно бить материальному, то оно будет деформироваться, меняться. И качество гласных стало меняться, и поэтому там, где сейчас мы слышим только «ай», кажется, ну «чара» и «чара».
Все-таки раньше могло быть смещение ударения, ударение было более мягким и качественно гласного. Оно, как вот качество бриллианта, было очень разносторонним, было много гласных призвуков между «ч» и «р». И вы прекрасно знаете, что бывает, когда чашечку мы роняем по неосторожности и разбиваем. На что она разлетается-то, вспомните, дорогие мои? На какое однокоренное слово разбивается наша с вами чашечка? Правильно, на черепки. Так вот, действительно, там «э» и «а» – это совершенно закономерное чередование гласных в истории нашего с вами славяно-русского отечественного языка. И вы видите, что смещение ударения, нагрузка силовая на гласные меняется, поэтому не нужно так сильно себя проявлять, и он становится более закрытым. И «а», самый открытый гласный звук, превращается в звук «э». И мы имеем уже вот эти черепки. «Черпать» глагол, это тоже связано со словом «чаша». Оговорюсь сразу, что в этимологических словарях есть много споров и разные мнения. Я, конечно же, не ссылаясь на множество исследований, вам рассказываю о том представлении, которое является моим субъективным представлением, но основанным на научных исследованиях многих специалистов. И уверяю вас, среди крупнейших ученых, этимологов, академиков разных веков есть люди, мнения которых обосновывают то, что я вам сейчас рассказываю. Это не просто какая-то, извините, от себя. Итак, вернемся к корню. Чаша, чара, чарка, черпать, черепки. И тут мы с вами с изумлением, может быть, приходим к очень знакомому каждому из нас слову. Это череп. Я ранее, когда рассказывал вам, по-моему, о поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила», может быть, о летописном слове о полку Игореве, ссылался уже на это корнесловие и рассказывал о том, что череп и чаша – это слова этимологически однокоренные, то есть слова, восходящие к одному и тому же этимону, образцу истинного смысла и истинного отношения человека к тому, что называется этим словом. Чара, чаша и череп – однокоренные слова. И вот, знаете, до сих пор, а это уже на протяжении многих веков длится, среди нас, я имею в виду в человечестве, есть много охотников за головами, много людей, увлекающихся и в прямом смысле отрезанными головами, и изготовлением чаш из черепов, и вот такой вот игрой с черепами. И это очень грустная такая тема, но действительно к черепу и к черепу животных, и, конечно же, к человеческому черепу всегда было особо внимательное и пристальное отношение у всех людей, но в особенности у тех людей, которые искали, ну что ли, лазейки для перехода из мира материального в мир духовный и старались постичь силу мысли, силу слова, силу духа и овладеть таинствами духовного свойства. Ну, достаточно напомнить вам древнеязыческие обычаи и обычаи тех народов, которые мы сейчас называем дикими народами, даже не варварскими, обычаи делать из черепов своих побежденных врагов чаши. Ну вот наиболее такое исторически яркое и запоминающееся свидетельство подобной практики вы наверняка сейчас вспомнили многие из вас. Я имею в виду русского князя, воина, язычника, убежденного Святослава, который победил очень много врагов, но в конце концов попался в засаду, ловушку, расставленную врагами, и они с удовольствием, наверное, затем на пирах на своих поднимали свои заздравные чаши. Кстати, слово «кубок» там чередуется, это тоже от того же корня слова, я сейчас к этому вернусь. Вот поднимали чаши и чокались со своим ханом, каганом, который держал чашу, сделанную из черепа Святослава, которого они считали очень сильным воином. Некоторые из них, даже язычники, считали его полубогом, знаете, таким вот героем. Герой — это у греков, язычников, помните, был Геракл, там, герой и так далее. А другие герои — это их считали полубогами, то есть людьми, которые имели силу, равную небожителям, то есть жителям неба. Так вот, они думали, что
когда они пьют хмельные напитки из такой чаши, то они получают духовные силы побежденного врага, героя, и его мудрость, и его отвагу, и те его качества, которые помогали ему одерживать победы. И не случайно в антропологических музеях всего мира, наверное, там, где собирают коллекции черепов древних, находят много черепов проломленных, причем проломленных явно не случайно, а проломленных так, чтобы изготовить из них то ли сосуд какой-то, в общем, в каких-то ритуальных действиях проломленных. И даже находят у многих народов древних и, опять же, диких народов специальные такие орудия для ритуального проламывания черепов, ну, или для вскрытия черепов и так далее. Поэтому черепки, череп, то есть вот голова, мертвая голова еще называют, это такой сакральный символ, восходящий к тому же корню, что и слово «чаша». Кстати, вот в английском языке сохранился тот же корень, там это слово «cup», «купол» наш знакомый, в латинском языке это слово утвердилось, затем было заимствовано в современный русский язык, славяно-русский язык еще было заимствовано. Это тоже слово, восходящее к тому же корнесловному образу или образцу отношений, что и чаша. То есть это не просто вершина, верх, но это еще и вместилище духовной энергии, силы, потоков света и нисходящих потоков сил, которые по молитвам священнослужителей в храмах собираются в одном месте для того, чтобы напитать и воспитать сердца молящихся прихожан, собравшихся под куполами храмов. И, соответственно, купол, кап, английская чашка, чарка русская и череп. Вот это все образы того, что мы называем словом «сосуд». Правда? И мы часто встречаем и в Ветхом, и в Новом Завете, в Священном Писании такую метафору, помните греческое слово «метаферро» – перенос, да, в переносном смысле метафорическое именование человека как сосуда, сосуда Божия, который исполняется благодатью, нисходящий на человека, обильно изливаемый по милости Божией сверху вниз, с неба на землю. И человек, как избранный сосуд для восприятия, для исполнения из, да, из Царства Небесного, свыше, полной делается вот эта чаша. Человек, как сосуд, исполняется благодатью и дальше уже становится сам источником благодати для тех, кто его окружает, для тех, кто его слушает, ну, я имею в виду пророков, святых людей, людей духовных, высокодуховных, которые удостаиваются вот стяжания благодати и исполняются благой вести Слова Божия. И вот когда мы внимательно смотрим, внимательно обращаемся, обращаем свое внимание к иконе «Неупиваемая чаша», мы видим,

0: их действуют, и ноги их путешествуют, и все эти члены тела, даст Бог, чтобы только имели возможность Бога прославлять едиными устами, единым сердцем Отца и Сына и Духа Всесвятаго в бесконечные веки. Аминь. Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с праздником Светлого Христова Воскресения, напоминая о том, что на предстоящей седмице 210-й праздник Вознесения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В канун этого праздника, то есть в среду, будет всеночное бдение в 4 часа, в самый же день праздника Божественной Литургии в свое время. И также на этой неделе память святителя Николая, архиепископа Мир Иликийского Чудотворца. Поэтому в день Вознесения у нас будет всеночное бдение, а в самый же день праздника, 22 мая, будет литургия в 9 часов утра. Храни всех Господь и Божья Матерь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
1: Братья и сестры, вы слушали проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.

Братья и сестры, 5 мая по православному календарю или 18 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых великомученицы Ирины, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского, а также в этот день она совершает празднество иконы Божией Матери, именуемой «Неупиваемая чаша».

Братья и сестры, 5 мая по православному календарю, 18 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Неупиваемая чаша». Сказание о явлении иконы принадлежит монахине Елисавете, которая подвязалась при том храме, где чудотворная икона «Неупиваемая чаша» была обретена. Монахиня Елисавета стала свидетельницей явления иконы и прислуживала ей до самой своей кончины. Вот ее рассказ. Явление иконы произошло в 1878 году. В то время у одного крестьянина, отставного николаевского солдата, который проживал в Тульской губернии Ефимовского уезда, отнялись ноги. Причиной тому послужила слабость к вину и беспробудное пьянство. Всю свою пенсию отставной солдат пропивал и, несмотря на свою нищету и немощь, продолжал пить. Однажды к солдату во сне явился светоносный старец, который повелел пьянице идти в монастырь города Серпухов, найти там икону «Неупиваемая чаша» и отслужить перед ней молебен. «И будешь после этого здоров и душой, и телом», — так пообещал солдату святой старец. Но солдат, рассудив о том, что денег все равно нет и ноги не ходят, ослушался старца, никуда не пошел и по обыкновению снова напился. Но во второй, а потом и в третий раз посетил пьяницу крестьянина светоносный старец, но он уже не просил, а гневно требовал от старика немедленно отправиться в путь. Так крестьянин и сделал. И поутру на четвереньках пополз в город Серпухов на поиски таинственной иконы. Путь был долг, но в трудном пути Бог не оставил солдата. И однажды, проснувшись, он почувствовал силу в ногах, после чего солдат не только смог встать на ноги, но и с помощью двух палок продолжил свой трудный путь. Так и дошел отставной солдат до владычного монастыря города Серпухова. Несмотря на июль месяц, пришел солдат в валенных сапогах в монастырь, но уже с одним посохом в руках. Рассказав о своем чудесном сне послушнице Захарии, впоследствии монахине Елисавете, крестьянин настойчиво просил, чтобы отслужили молебен перед иконой «Неупиваемая чаша». Но в монастыре никто не знал иконы Божьей Матери с таким названием. А не та ли эта икона, что висит в проходе из Георгиевского храма на колокольню? На ней есть изображение чаши, предположил кто-то из прихожан. И каково же было удивление, когда на оборотной стороне иконы нашли надпись «Неупиваемая чаша». Знаменательно и то, что, подойдя к раке преподобного Варлаама, строителя монастыря, крестьянин признал в святом лике того самого светоносного старца, который повелел ему идти к чудесному образу. Всем сразу стало понятно, что это промысел Божий. Домой бывший солдат пришел уже совершенно здоровым, как духовно, так и телом, и его склонность к алкоголю исчезла навсегда. Весть о столь чудесном явлении святой иконы пронеслась сначала по соседним властям, а вскоре и по всем весям Матушки России. Чудотворные иконы «Неупиваемая чаша» стали приходить и приезжать великое множество людей, одержимых страстью пьянства, в надежде на свое излечение. В храме во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе Ати перед чтимым образом Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» принимают обет трезвости. И сегодня силой веры в заступничество Божьей Матери люди, страдающие от вредных зависимостей, курения, пьянства, наркомании и других пагубных пристрастий, притекая с молитвой к Царице Небесной, получают исцеление. В благодарность за исцеление приносят образу Божьей Матери «Неупиваемая чаша» драгоценные украшения, которые помещают у иконы. С каждым месяцем таких приношений все больше,
что свидетельствует о благодатной помощи Божьей Матери людям и сегодня. Пресвятая Богородица, спаси нас!

Братья и сестры, 5 мая по православному календарю, 18 по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память великомученицы Ирины. Великомученица Ирина была дочерью язычника Лициния, правителя в Македонии, Фракии. Отец построил для нее роскошный дворец за городом и окружил ее подругами. Тут поручил обучать ее некоему старцу Апилиану. Апилиан был тайным христианином и во время уроков говорил ученице о христианской вере и внушал ей христианские добродетели. Однажды, когда Ирина уже достигла совершеннолетия и родители начали помышлять о ее замужестве, в окно ее дворца влетел голубь с масличной веткой и, положив ее на стол, вылетел. За ним влетел орел с венком из разных цветов и тоже оставил венок на столе. После орла в другое окно влетел ворон и оставил на столе змею. Ирина рассказала об этом происшествии старцу Апилиану, и тот объяснил ей, что голубь обозначает ее кротость и чистоту, масличная ветвь — благодать Божию, которая будет дана ей в крещении. Орел, царь птиц, означает, что она будет царствовать над страстями. Венец означает награду, которую она получит от Бога за свои подвиги. Ворон же со змеей означают врага, дьявола, который хочет отвратить ее от добра и нанесет ей скорбь. Но она при помощи Божией претерпит все за Бога. После этого Ирина отказалась от замужества, приняла крещение и стала убеждать и родителей своих принять христианскую веру. Сначала родители не противоречили дочери, но вскоре дьявол возбудил отца против нее. Он стал принуждать Ирину к поклонению идолам и за непослушание бросил ее, связанную, под ноги диких лошадей. Но лошади не коснулись мученицы, а бросились на Лициния и умертвили его. Святая помолилась, и отец ее, Лициний, воскрес и уверовал во Христа со всем своим домом. Тогда Ирина начала проповедь и многих обратила ко Христу. Новый правитель, Сидекия, стал принуждать Ирину к отречению от Христа и, видя ее непреклонность, приказал бросить в ров к змеям, но змеи не коснулись ее. Затем велел распилить, но пилы не вредили телу. Потом привязать к мельничному колесу, но колесо не двигалось, потому что вода остановилась и не двигала его. Тогда последний из мучителей, Вавадон, сам крестился. Ирина же все продолжала и учить, и обращать язычников ко Христу. С проповедью своею святая обратилась во Фракию, страну славян, собственно потому, что сама она была славянка иллирийская, то есть во Фракии и в Иллирике жили тогда люди, говорившие одним и тем же славянским языком. Понимание жития святой Ирины точнее определяется сербской историей. Сербская летопись признает за несомненное, что евангельское учение проповедано было в Сербии во времена апостольские потомками того Лициния, которого дочь, святая Ирина, страдала за святую веру. Святая вера, насажденная святой Ириною в Сербии, не погасла после ее кончины, а еще распространилась в Сербии. Господь известил Ирину о времени ее кончины. Она вошла в пещеру и простилась с учителем своим Апилианом и с другими своими спутниками, попросила завалить вход в пещеру камнями, и тут скончалась. Через 3 дня эти христиане пришли к пещере, но тело святой Ирины там уже не оказалось. Святая великомученица Ирина, моли Бога о нас.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вои же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощавряющих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, для Твоей помощи сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Иоанна, 40-е зачало, глава 11.
2: Премудрость прости услышать.

Собраша об архиереи и фарисеи сон, и глаголыху, что сотворим, яко человек сей много знамений творит, аще оставим его тако, все веруют в него. И придут римляне, и возьмут место язык наш. Един же некто от них Каиафа архиерей сей, лету тому речи им, вы не вести ни число же не помышляете, яко уни есть нам, да един человек умрет за люди, а не весь язык погибнет. Сего же о себе не рече, но архиерей сей, сы лету тому проречи, яко хотяш Иисус умрете за люди, и не токмо за люди, но да и чадо Божие расточенное соберет воедино. От того же дне совещаша, да убьют его. Иисус же к тому не яви хождаши во Иудеях, но иди оттуда во страну, близ пустыни, во Ефрем на Ицаем и град, и ту хождаху соученики своими. Беже близ Пасха Иудейска, и взедоше мнозе в Иерусалим, от стран прежде Пасхи, да очисть отца. Искаху убы Иисуса и глаголыху к себе в церкви стояше, что мнится вам, яко не имот ли прийти в праздник, даша убы архиереи и фарисеи заповедь, да аще кто ощутит его, где будет, повесть, яко да имут.

Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи 47 по 57. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну, близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание: то если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы

Святитель Феофан Затворник. Толкование евангельского чтения по книге «Мысли на каждый день года». Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Только и нашла в Спасителе виновного иудейская ученость. И в наши дни немецкая ученость только и находит неуместного в Евангелии Христовом. Что сверхъестественное? Все хорошо, только это вишь не идет. И в решении обе учености сошлись. Иудейская решила, лучше, чтобы один человек умер, а не все погибнут. А немецкая положила, устраним сверхъестественное, чтобы сохранить все прочие истины евангельские. Что же вышло? Те сгубили народ, а эти растеряли все христианские истины, и теперь остались почти ни при чем. Господь есть краеугольный камень здания спасения. Так и вера в сверхъестественное есть краеугольный камень всего здания богодухновенной истины. Сам Спаситель в лице своем – венец сверхъестественности, а в церкви – неистощимый источник ее. Касающийся сего пункта касается зеницы ока Божия. Святитель Феофан Затворник. По книге «Мысли на каждый день года».

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника», которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

5 мая. 18 мая по гражданскому календарю. Вечность уже началась. Путем новым и живым. Послание апостола Павла к евреям, глава 10, стих 19. То был новый путь, потому что он был путь живой. Люди часто ищут в Евангелии только способ пройти через долину смерти. Они не ищут в нем помощи и указания для жизненного поприща. Но когда подходит к душе Христос, Он открывает ей путь новый и живой. Он открывает нам, что вечность началась для нас уже теперь, и что мы можем ее познать, не дожидаясь смерти. Он открывает нам, что общение с Богом достижимо для нас не только после смерти, но и в жизни, что, представляя тела наши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, послание апостола Павла Римлянам, глава 12, стих 1, мы уже здесь, на земле, получаем Царствие Божие общением и соединением с Господом. Двигаясь, как израильтяне среди жизненной пустыни, мы уже не можем ни голодать, ни жаждать, ибо Спаситель идет перед нами, и в Нем ежедневно дается нам та благодать, которая спасает нас, тот свет, который освещает, тот хлеб жизни и источник правды, которые наполняют и укрепляют нашу душу. Без благодати Божией, без веры и любви мы шли путем греха, путем себялюбия, наслаждений, легкомыслия, широким путем, не ведущим в Царствие Божие. Путь новый есть путь отречения от себя, любви к ближним, путь узкий, часто тернистый. По нему мы должны идти под бременем креста, но он приведет нас к Господу. И светлая надежда на жизнь вечную, на соединение с Господом, поддержит нас на этом пути. Идя по его стопам, мы не можем сбиться с дороги. Опираясь на него, мы не ослабеем в пути. Он есть путь и истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Только бы открыты были глаза наши, только бы не дремало сознание наше, только бы всю жизнь мы искали и желали этого пути. Господи, неужели я отдамся Тебе только в смертный мой час? Покажи мне путь живой, научи меня той святой жизни, которая отдается Тебе уже в Вифлееме, и далее в Назарете, и на Голгофе. Помоги мне идти с Тобою по пути живому, даруй мне среди моей земной жизни могущество бессмертия. Научи меня отказаться всецело от своей воли, покорив ее воле Твоей. Среди труда, среди забот, среди борьбы в часы безмолвной скорби, в горе и в радости, в болезни и в здоровье, в нищете и в довольстве, помоги мне отдаться всецело Тебе, сказав: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Евангелие от Луки, глава 23, стих 46. Тогда моя земная жизнь будет живым путем к небу.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь священника Андрея Ткачева.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос воскресе! Неделя о слепом. Первое, что скажу вам, это то, что за всю историю Ветхого Завета никто никому никогда глаза не открывал и слепоту не исцелял. Только в псалмах пророчески говорится, что Господь открывает глаза слепым. И в мессианских текстах книги пророка Исаии говорится о временах Мессии, что тогда хромой вскочит, как олень, и членораздельный, понятный будет язык у гугнивых, и немой заговорит, и слепой увидит. Но в Ветхом Завете всего этого не было, и Христос действительно исцелял слепых и неоднократно. Иногда по одному, иногда даже двух сразу. И вот сегодняшняя эта история, она у Иоанна описывается ради этой анекдотичной упертости еврейской по отношению к Иисусу Христу. Но мы с вами поговорим сегодня кратко о глазах наших, потому что мы носители многих чудес. Человек – это сплошное чудо. Во-первых, книга притчи говорит: «Ухо слышащее и глаз видящий создал Господь». И с Моисеем, когда Бог разговаривал при горящей купине, то Господь говорит ему: «Кто дал уста человеку? Кто дает слух уху? Кто делает немым или говорящим, слепым или зрящим?» Говорит: «Я, Господь». Значит, умение слышать и умение видеть – это чудо, о чем мы сейчас, собственно, попробуем проиллюстрировать. Одно из имен Божиих из псалмов – это «сотворивший ухо». В псалме 93-м там такой вопрос есть. «Безумцы, вы подумайте, создавший око разве не видит? Создавший ухо разве не слышит?» То есть о Боге говорится как о человеке, как о том, кто создал глаз и создал ухо. Имеется в виду, что если он создал такой сложный орган зрения, то разве он не видит всего, что происходит? Раз он создал возможность слышать и дал человеку и животному ухо, разве он не слышит и явные наши слова, и то, что в тайне сердца нашего говорится? И вот мы скажем пару слов о глазах. Во-первых, хочу вам сказать, что человек видит не глазами, а при помощи глаз. Это очень важно. У Матроны Блаженной глаз не было. Не было даже глазных яблок. То есть она родилась полной, то есть без возможности когда-либо видеть. Но она видела и помогала, и рассказывала, у кого дом горит, у кого корову украли, а у кого дети заболели. Она внутренним оком ума, у ума есть очи. И у сердца есть очи. И человек видит при помощи глаза, но не самим глазом. Вот, например, я говорю, смотрю в окно и вижу пансион. Вижу дом, здание пансиона. На самом деле здание пансиона я не вижу. Я вижу только фронтальную стену. А для того, чтобы увидеть весь пансион, мне нужно обойти его кругом. И то в каждый момент путешествия вокруг этого здания я буду видеть только часть этого пансиона. Но я говорю, я вижу здание пансиона. Почему? Потому что я вижу его умом. Мой ум совершает некую операцию мысленную, и я его целиком вижу, хотя вижу только маленькую часть его. Смотрит не глаз, смотрит ум. И у кого есть ум, тот видит. А у кого ума нет, тот смотрит и не видит. О чем Исаия тоже говорит, что глазами смотреть будете и не уразумеете. Слухом услышите и не поймете, потому что не глаз и не ухо смотрят и слышат. Ум смотрит и ум слышит при помощи, инструментально при помощи это тонко сделанного глаза и тонко выстроенного уха. Вот смотрите, древние этих слов не знали, мы сегодня знаем. Наш глазик с вами – это одновременно компьютер и фотоаппарат. Не было раньше слов таких у древних людей. Не было слова «компьютер», не было слова «фотоаппарат». У нас есть. Нам теперь легче об этом говорить. Нам только нужно будет в конце проповеди удивиться, почему еще есть неверующие офтальмологи. Люди, которые всю жизнь лечат глаз и не веруют в то, что Бог его создал. Потому что, смотрите, во-первых, глазное яблоко, сложнейшее по себе, роговица, зрачок, хрусталик, сетчатка – потом Количество нервных разных проводочков, этих всех нервных окончаний, которые ведут сигнал зрительный к мозгу, к задней части мозга, чтобы там он перевернулся с ног на голову и отобразился в наших глазах. То, что сейчас, прямо сию секунду происходит. Значит, вот это все, вот эти нервные, как бы эти штучки такие, ученые подсчитали, им не было лень. Они превышают там количество всего оптоволокна в мире по количеству этих тонких этих микрониточек. Дальше смотрите, вот эта внутренняя стенка глазного яблока, так называемая сетчатка, 1 квадратный миллиметр. Я специально выписал, взял это из простого медицинского атласа, который каждый может взять. Там такие же чудеса и про ухо, и про ноготь, и про волос, и про дыхание, и про кровообращение. То есть человек – это ходячее чудо. 1 миллиметр квадратный сетчатки, той самой, которая обрабатывает зрительные образы, содержит 400 тысяч светочувствительных элементов. Для сравнения, самая лучшая современная видеокамера обрабатывает 1000 фотонов света, сетчатка наша 10 миллиардов. Вы слышите, что создал Господь? Вот мы хвалим людей, сделали такое, придумали такую технику, построили такой мост, прорыли такой канал. Слушайте, как Бог все чудно создал, как Он все грандиозно и тонко сотворил, почему Его не хвалят? Почему не хвалят великого архитектора? Почему не хвалят великого кардиолога? Почему не хвалят великого ювелира? Почему не хвалят великого офтальмолога, который так тонко все создал? Вы видите, какой порядок разницы? Лучшие камеры обрабатывают 1000 фотонов, сетчатка 10 миллиардов. На нашей этой бедной сетчатке находится 137 миллионов фоторецепторных клеток. В современных фотоаппаратах от 5 до 10 миллионов. На сетчатке 137 миллионов. Это сетчатка наша толщиной 0,2 миллиметра, а состоит, между тем, из 10 слоев. Вы представляете, какая сложность в тебе и во мне, в нем, в ней. Это мы еще про уши не говорили, и про кости не говорили, и про все остальное не говорили. Понимаете, только один только глаз. Это то, что я только могу сказать, исходя из своих скудных знаний, то, что прочитал навскидку из любой книжки. А что бы мог сказать офтальмолог? Что бы мог сказать о чуде глаза человек, который всю жизнь глазами занимается? Что бы мог сказать о чуде уха человек, который всю жизнь проработал ухо-горло-носом, таким лором, доктором? Так вот, дорогие братья и сестры, тот, кто глаз создал, тот его и исцелил. Почему мы сегодня хвалим Иисуса, Исцелителя, над глазами? Потому что это Он создал. Вот притчи говорят, ухо слышащее и глаз видящий создал Господь. Кто создал, тот и вылечил. Кто технику установил, тот и эксплуатирует. Кто создал этот глазик чудный, тот его и исцеляет. Другому невозможно. По сути, сегодняшняя наука должна была бы вырвать прям с корнем это гнилое жало изо рта атеистического человека и показать ему на цифрах и фактах. Вот, вот, смотрите, какое сложное устройство человечек. Сколько информации в капле крови. Там подсчитали, если в киломега, там это гигабайтах считать, то в ложке, чайной ложке крови содержится информации больше, чем во всех книгах британской энциклопедии. Кто такое чудо создал? Само случилось, внезапно, в течение миллиардов лет, само собой слепилось вот так вот органически, так красиво и так великолепно. Но этот идиотизм заставил бы покраснеть даже первоклассника, если только вдуматься в то, что они о Господе говорят, что якобы нет Его, а приписывают такое тонкое чудное творение случаю, слепому случаю абсолютно мертвой материи. Но надо ж такое выдумать. И вот мы сегодня видим, как Господь исцеляет слепорожденного, причем плюет на землю, делает кашицу. Он как бы повторяет творение человека, потому что лепил нас из мокрой глины. Делает сплюновение святого своего, некую мокрую кашицу, и мажет ему глазки, и велит ему умыться. Он умывается и видит, и дальше весь текст посвящен безумию фарисейских князей и вождей, которые постоянно пытаются уловить прозревшего на том, что Иисус, давший ему зрение, почему-то грешник. А они святые, потому что Моисеевы ученики, а он во грехах весь родился. В общем, это безумие нужно отдельно прочитать. Это даже со смехом можно читать. Это 9 глава Евангелия от Иоанна. Но мы закончим немножко про глазки, потому что про них очень много в Евангелии пишется. Например, пишется, что «вынь, лицемер, сначала бревно из глаза твоего, а потом узнаешь, как вынимать сучки из глаз, значит, братьев своих». Потом еще сказано, что если слепец ведет слепца, то оба в яму упадут. А еще, знаете, почему детские мордашки такие красивые, такие милые, почти что ангельские? Потому что у детей глаза примерно в два раза больше площади на пространстве, на площади лица занимают, чем у взрослого. Потом, когда взрослый вырастает, у него, как бы, видимо, глаза остаются того же размера, а он вырастает весь, и глаза как бы уменьшаются по сравнению к общей площади там, головы и тела. А детки, они более исполненные очей. Вы помните, как, посмотрите, как мало глаз занимает место на нашем теле. И как он важен. Мы всю информацию о мире получаем через глаз. И написано о глазах у Соломона, что не насытится око зрением. Оно ненасытное. Око ненасытное. Не само по себе, а сердце, через которое, в которое поступает информация через глаз. И вот, смотрите, через глаза видно все, и радость, и любовь, и ненависть, и страх, и малодушие, и уныние, и печаль, всю гамму эмоций прочитываем мы через этот маленький чудесный орган, и как мало места он занимает на нашем теле, на нашей голове, вместилище всех наших чувств. А теперь вспомните, какое есть прекрасное выражение из Откровения Иоанна Богослова, из Святого Апокалипсиса, где эти херувимы, эти чудные страшные животные, написано, что они исполнены очей. То есть они полны зрения. Там даже колеса у Иезекииля описываются, меркабы, колесницы, на которые восседает Всевышний, они колеса живые и колеса покрыты глазами, колеса полные очей, движутся в разные стороны одновременно, молнии гремят и громы там такое, и колеса живые, глазастые, то есть там все зрячее, ничто не моргает, все смотрит в упор, глаз. Не моргающий глаз – это образ промышления Божия над нами. А в древнем мире считали, что рыба – это образ Божьего попечения об Израиле, потому что, в отличие от нас, наш глазик имеет и века, и брови, и ресницы, для того, чтобы слеза глаз смачивала, а от пыли защищала нас века. А вот рыба не имеет ни ресниц, ни века, ни слезоточных потоков. У нее вечно открытый глаз, она никогда не моргает. Поэтому евреи подумали, что рыба лучшим образом выражает идею непрестанного бодрствования Бога над народом. То есть Бог не моргает, не закрывает глаза, не засыпает. Его глаз открыт постоянно. Смотрите, как можно из одного глаза вытащить, как можно много красоты и богословия. И вот мы сегодня зрячие, и немножко слепые, потому что мы поем, как бы, значит, об этом слепом читаем и поем, потому что речь-то здесь о духовной слепоте. Но я вас призываю, дорогие христиане, к тому, чтобы мы удивлялись повседневному, чтобы мы в повседневном замечали великое, что мы окружены чудесами. Повторяю, каждый волос на моей бороде или на вашей голове, и глаз наш, и слезка, которая плачет, значит, не для того, чтобы там горе выразить, а просто для того, чтобы глаз смочить. Потому что он должен быть постоянно влажным. И вот это неконтролируемое нами моргание, наше дыхание и все то, что сердечко бьется, это все такое чудо Божие. Это так он премудро сделал, и он так любит то, что он сделал. Он с любовью сделал, и он это любит. Любит тебя и любит меня не только потому, что кровь пролил, как искупитель, но даже как творец. Любит свое создание. Закончу тем, что очень бы мне хотелось, чтобы все люди, изучающие звезды, ужаснулись красоте звездного неба и через звезды к Богу пришли. А люди, которые изучают человеческое тело, удивились бы красоте этой книги Божией через глаз, ухо, через зрение, дыхание, через там все остальное, через клетку человеческую, которую тоже изучают, чтобы удивлялись и хвалили Бога, и чтобы эта углубившая свои знания наука превратилась не в таран Антихриста, а чтобы именно это углубившееся и умножившееся знание о человеке, чтобы оно рождало в людях благоговейный страх перед настоящим великим художником, имя которому Господь, который создал и глаз видящий, и ухо слышащее. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскресе!
0: Братья и сестры, вы слушали проповедь священника Андрея Ткачева.

умершим беззаконием пребывающим во грехе, ибо утешение и спасение

Nel siu ñimu pripote.

и сестры, 6 мая по православному календарю или 19 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых праведного Иова Многострадального, преподобного Михея Радонежского, мучеников варвара-воина Вакха, Калимаха и Дионисия, мученика-варвара, бывшего разбойника.

Братья и сестры, 6 мая по православному календарю или 19 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святаго праведного Иова. Святой праведный Иов Многострадальный жил за 2500 лет до Рождества Христова в Северной Аравии, в стране Овсетидейской, в земле Уц. Жизнь и страдания его описаны в Библии, книга Иова. Есть мнение, что Иов приходился племянником Аврааму, был сыном брата Авраама, Нахора. Иов был человеком богобоязненным и благочестивым. Всей душой он был предан Господу Богу и во всем поступал согласно его воле, удаляясь от всего злого не только в делах, но и в мыслях. Господь благословил его земное существование и наделил праведного Иова большим богатством. У него было множество скота и всякого имения. 7 сыновей праведного Иова и 3 дочери были дружны между собой и собирались на общую трапезу все вместе поочередно у каждого из них. Через каждые 7 дней праведный Иов приносил за своих детей жертвы Богу, говоря: «Может быть, кто из них согрешил или похулил Бога в сердце своем?» За свою справедливость и честность святой Иов был в великом почете у сограждан и имел большое влияние на общественные дела. Однажды, когда перед престолом Божиим предстали святые ангелы, явился между ними и сатана. Господь Бог спросил сатану, не видел ли он раба его, Иова, мужа праведного и чуждого всякого порока. Сатана дерзко отвечал, что недаром богобоязен Иов. Бог бережет его и умножает его богатство. Но если наслать на него несчастье, то он перестанет благословлять Бога. Тогда Господь, желая показать терпение Иова и веру его, сказал сатане: «Все, что есть у Иова, я предаю в твои руки. Только самого его не касайся». После этого Иов внезапно лишился всех своих богатств, а потом и всех своих детей. Праведный Иов обратился к Богу и сказал: «Нагим вышел я из чрева матери моей, нагим возвращусь к матери своей земле. Господь дал, Господь и взял». Да будет имя Господне благословенно. И не согрешил Иов перед Господом Богом и не произнес ни одного неразумного слова. Когда ангелы Божии вновь предстали пред Господом, и среди их сатана, то дьявол сказал, что Иов праведен, пока сам невредим. Тогда Господь возвестил: «Я попускаю тебе сделать с ним, что хочешь, только душу его сбереги». После этого сатана поразил праведного Иова лютой болезнью, проказой, которая покрыла его с ног до головы. Страдалец принужден был выселиться из общества людей, сел вне города на куче пепла и глиняным черепком скоблил свои гнойные раны. Все друзья и знакомые оставили его. Жена его принуждена была добывать себе пропитание, трудясь и скитаясь из дома в дом. Она не только не поддерживала своего мужа в терпении, но думала, что Бог наказывает Иова за какие-то

это тайные грехи. Плакала, роптала на Бога, укоряла и мужа, и, наконец, посоветовала праведному Иову похулить Бога и умереть. Праведный Иов тяжко скорбел, но и в этих страданиях остался верен Богу. Он отвечал жене: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, злого же не будем принимать?» И не согрешил праведный ни в чем перед Богом. Услышав о несчастьях Иова, три его друга пришли издалека к нему разделить его скорбь. Они считали, что Иов наказан Богом за грехи, и убеждали неповинного ни в чем праведника покаяться. Праведник отвечал, что он страдает не за грехи, но что эти испытания посланы ему от Господа по непостижимой для человека божественной воле. Друзья, однако, не верили и продолжали считать, что Господь поступает с Иовом по закону человеческого возмездия, наказывая его за совершенные грехи. В тяжкой душевной скорби праведный Иов обратился с молитвой к Богу, прося его самого засвидетельствовать перед ними о его невиновности. Тогда Бог явил себя в бурном вихре и укорил Иова за то, что он пытался проникнуть своим разумом в тайны мироздания и судеб Божиих. Праведник всем сердцем раскаялся в этих мыслях и сказал: «Я ничтожен, отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Тогда Господь повелел друзьям Иова обратиться к нему и просить его принести за них жертву. «Ибо, — сказал Господь, — только лицо Иова я приму, чтобы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». Иов принес жертву Богу и помолился за друзей, и Господь принял его ходатайство, а также возвратил праведному Иову здоровье и дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. Вместо умерших детей у Иова родилось 7 сыновей и 3 дочери, прекраснее которых не было на земле. После перенесенных страданий Иов прожил еще 140 лет, всего же он прожил 248 лет, и видел потомство свое до 4-го рода. Святой Иов прообразует Господа Иисуса Христа, сошедшего на землю, пострадавшего ради спасения людей, а потом прославившегося славным своим воскресением. «Я знаю, — говорил праведный Иов, пораженный проказой, — знаю, что Искупитель мой жив, и Он восставит из праха в последний день распадающуюся кожу мою, и я, во плоти моей, узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Чаянием сего истаивает сердце мое в груди моей». Евангелие Иов 19:25-27. Знайте, что есть суд, на котором оправдается только имеющий истинную премудрость, страх Господень и истинный разум, удаление от зла. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Нет несчастья человеческого, которого не перенес бы этот муж, твердейший всякого адаманта, испытавший вдруг и голод, и бедность, и болезни, и потерю детей, и лишение богатства, и затем, испытав коварство от жены, оскорбление от друзей, нападение от рабов, во всем оказался тверже всякого камня, и притом до закона и благодати». Святой праведный Иов многострадальный, моли Бога о нас!

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и прости нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 42-е зачало.
1: Премудрость прости услышь.

Фарисей же реша к себе, видите, яко никая же польза есть, сем мир по нем идет, бях уже нец и эллин не отшедших, да поклонятся в праздник, си оба приступиша к Филиппу, и жебе от Вифсаида Галилейския, и моляху его глаголюще, Господи, хочем Иисуса видите, прииди Филипп, и глагола Андреови, и паки Андрей, и Филипп глаголоста Иисусове. Иисус же отвеча има глаголя, прииди час, да прославится Сын Человеческий, аминь, аминь, глаголю вам, аще зерно пшенично пад на земли не умрет, то едино пребывает, аще ли умрет, много плод сотворит, любяй душу свою погубитью, и ненавидей душу свою в мире сем, в животе вечном сохранит ее. Аще кто мне служит, мне допоследствует, и иде же есть мас, ту и слуга мой будет, и аще кто мне служит, почтит его отец мой, ныне душа моя возмутися, и что реку, отче, спаси мя от часа сего, но сего ради придох на час сей. Отче, прослави имя Твое, прииди же глас небесе, и прославих, и паки прославлю. Народ же, стоясь, слышав глаголоху, гром бысть, и ни глаголоху, ангел глагола ему, отвещая Иисуса рече, не мене ради глас и бысть, но народа ради. Ныне суд есть миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и аще аз вознесен буду от земли, вся привлеку к себе. Сие же глаголоше, назнаменное, якою смертью хотяше умрете, отвещай ему народу, мы слышахом от закона, яко Христос пребывает вовеки, как у ты глаголюши вознестися подобает Сыну Человеческому, кто есть сей Сын Человеческий? Рече же им Иисус, еще мало время свет в вас есть, ходите, донде же свет имате, да тьма вас не имет, и ходя во тьме, не весь кому идет. Донде же свет имате, веруйте во свет, да сынове света будете. Сия глагола Иисус, и отшеда скрыся от них,

Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 19 по 36. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них.

Если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Итак, если хочешь быть плодоносным, умри. Умри настоящим образом, чтобы в сердце носить чувство, что ты уже умер. Как мертвый, ни на что окружающее не отзывается, так делай и ты. Хвалят — молчи. Бронят — молчи. Прибыль получишь — молчи. Сыт — молчи. Голоден — молчи. Будь таков ко всему внешнему, внутренне. Держи себя там, где бывает всякий умерший. В другой жизни, перед лицом Бога Всеправедного, готовясь услышать последний приговор. Какой же, скажете, плод от этого, когда тут все замрет? Нет, не замрет, а явится энергия, да еще какая. Одна минутка осталась, скажешь себе, сейчас приговор. Дай поспешу сделать что-нибудь, и сделаешь. Так и в каждую минуту. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию слово протодиакона Владимира Василика на престольный праздник храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ.
1: Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Вот этим радостным приветствием мы друг друга встречаем, мы друг друга радуем. Воскрес Христос, и жизнь жительствует. И вот эта жизнь, непрестающая, бьющая ключом, изливающаяся из благодатной чаши Сына Божия, она богато явлена в Церкви. В том числе и через чудотворные образы Бога-младенца Господа Иисуса Христа и Его Пречистой Матери. И вот мы празднуем праздник чудотворной иконы Пресвятой Богородицы и Пречистого Бога-младенца. Неупиваемая чаша – это престольный праздник храма «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. А праздник престольный, как известно, это у нас что? Правильно, вторая Пасха. И вот по промыслу Божию почти всегда этот день приходится на пасхальные торжества. Так что сегодня здесь у нас двойная Пасха. Какова же история образа «Неупиваемая чаша»? И что он говорит нам? Этот образ был обнаружен в 19 веке, в 1878 году. Благодаря одному чуду, случившемуся с неким крестьянином, неким отставным солдатом. Отслужив в императорской армии свои положенные 25 лет, он вышел в отставку с хорошими деньгами и, к сожалению, на эти деньги стал пить, пить и пить. Как это у Некрасова? Дети пьяницу оставили, схоронил давно жену. И от пьянства он и растерял всех родных и близких, растерял и Богом данное здоровье. Стал больным, полупаралитиком, полупаркинсоником. И, несмотря на потерянное свое здоровье, жажда вина, жажда алкоголя его не оставляла, напротив, увеличивалась каждый год. И это показывает, дорогие братья и сестры, что недуг пьянства – это недуг духовный. Алкоголизм косвенно связан с химической зависимостью. От химической зависимости можно избавиться. Современные средства – это понятно, промывание капельницами. До революции решали дело еще проще. Намешивали всякую гадость в водку и давали пьянице выпить. Если он не глубоко втянулся, то от отвращения он забывал и вкус, вина, вкус водки. Но если втягивался глубоко, духовно, то пиши пропало. Пьяный бес овладевает человеком, и это страшно. Старец Ефрем, живший в Америке, говорил, что для пьянства действительно существует свой особый бес, который и возбуждает страшную жажду алкоголя в человеке. И вот жил этот пьяница-отставной солдат, никому не нужный. Как это у Пушкина? Все так, ни зверь, ни человек. Но оказывается, он нужен был Богу. Либо за добрые дела свои, либо за молитвы близких. Но однажды во сне является ему Пресвятая Богородица, причем в необычном образе, вместе со своим сыном, который как бы вырастал из чаши, и сказал ему: «Пойди в Тверской Высоцкий монастырь, найди вот этот образ, подобный явлению моему, попроси отслужить перед ним молебен, и тогда ты исцелишься». И этот пьяница вразумился после троекратного явления Пресвятой Богородицы. Последнее явление было особенно грозным. Несмотря на полное отсутствие сил, несмотря на почти полное отсутствие денег, он где шашком, а где ползком пошел в путь. И он дошел до одного дома, где его приняла благочестивая хозяйка. И он рассказал о своем горе, о своей беде, о том, что он не может уйти. Она его положила на печь, а утром произошло чудо. Он встал с печи совершенно здоровым и мог идти дальше. Он пришел в монастырь и рассказал о том, что с ним произошло, и попросил отслужить молебен перед этой иконой. Вся братья сбилась с ног, ища эту икону. Наконец нашли ее в темном коридорчике, в темном проходе, из храма в алтарь. И как только отслужили молебен, произошло чудо. Он исцелился совершенно. Все хвори оставили его. И он раз и навсегда забыл свою тягу к вину. И с того времени в монастырь потянулись толпы народа. Это были пьяницы, жаждавшие исцеления. Это были их несчастные родственники. Это были исцеленные больные, желавшие воздать долг благодарности Господу и Пречистой Его Матери. И с того времени в России начинает крепнуть трезвенническое движение. Возьмем хотя бы храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала. На трезвеннические крестные ходы от храма и до Сергиевой пустыни собиралось до 10 тысяч человек. трезвенничество было столь великой силой, что в Первую мировую войну Россия вошла трезвой страной. Распространение спиртных напитков было официально запрещено царским указом. И в бой солдаты шли без фронтовых 100 грамм. Это потом уже, в гражданскую войну, без водки и кокаина ни та, ни другая сторона в бой не шли. А в Первую мировую было далеко не так. И вот сейчас трезвенническое движение благодатно расцветает вокруг прихода неупиваемая чаша. Храм был основан в сентябре 1997 года стараниями директора завода АТИ Сергея Евгеньевича Васильева и руководителя клуба трезвенников Владимиром Алексеевичем Михайловым. И с того времени десятки и сотни людей приходили в этот клуб, участвовали в его деятельности, брали на себя обеты перед иконой Пресвятой Богородицы и выполняли их. В чем же символика этого образа? В раннехристианском памятнике Оды Соломона говорится так: «Чаша молока предложена мне, и упился я всласть утешения Господня. Чаша Сын есть. И воистину Иисус Христос, Сын Божий, есть чаша веселья и радости, предложенная миру. Ради этого веселья и радости Господь Иисус Христос принял чашу страданий, чашу желчи и уксуса, чашу смертную. Он испил ее, чтобы даровать нам чашу веселья и сладости, чашу любви и мира, то, что мы принимаем во Святой Евхаристии, в таинстве тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. И вот это действительно то, что мы принимаем во Христе, это своего рода трезвенное опьянение или опьяненное трезвение. Как опять-таки говорится в тех же самых одах Соломона: «Бессмертие я воду испил, и ею я был опьянен. В безумие не было мне сие опьянение мое». Потому что тот, кто жаждет высшего, жаждет духовного, жаждет благодати Божией, жаждет даров Духа Святаго, воды бессмертия, тому не нужен никакой алкоголь. Тому не нужно ничего. Тому нужен только Христос. Только Дух Его. Дух Святой. Спасительный и животворящий. И ради этого Он готов презирать все какие угодно мыслимые земные блага и земные наслаждения. Люди, преисполненные верой, долгом, смыслом, стремлением к высшему, не спиваются. Другое дело, что наша жизнь искусительна. Часто она ломает таких орлов, таких замечательных людей, таких творческих художников, таких воинов, которые из-за этих ударов ищут утешение в забвении, в алкоголе. Но верующий человек так свои проблемы не решает. Он их решает покаянием, постом и молитвою, исповедью и святым причастием. И тогда Господь отводит от него грозные тучи, отводит от него беды, либо дает их переосмыслить, дает их понять, дает их принять, и скорбь превращает в радость. И поэтому для подлинно верующего человека, для исполненного веры и стремящегося к стяжанию благодати Духа Святого, проблема пьянства не стоит. И поэтому, дорогие братья и сестры, приводите сюда ваших пьющих родственников. Говорите им о Христе, говорите о том, как они могут спастись от этого страшного недуга, как они могут спастись от саморазложения, какую новую радостную жизнь они могут приобрести, стяжать для себя, как они могут стать достойными гражданами Царствия Небесного. Аминь.
0: Братья и сестры, вы слушали слово протодиакона Владимира Василика на престольный праздник храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ.

0: Братья и сестры, 6 мая по православному календарю, 18 мая по гражданскому, день рождения последнего императора Всероссийского Николая II Александровича, прославленного в лике святых вместе с женой и детьми Русской Православной Церковью как страстотерпец 20 августа 2000 года. Послушаем акафистное пение в честь святого царя Николая II. Братья и сестры, вы слушали акафист в честь святого царя-страстотерпца Николая II.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии», часть первая.
1: Книга Иова среди других книг Ветхого Завета особая, она может быть одна такая, потому что она как будто допрашивает человека, на ней поверяются убеждения человека, вера, безверие, христианство, иудейство, стиль мышления западного христианства, христианского Востока. Начало мудрости, страх Божий. Об этом разнообразно говорят книги Ветхого Завета. Однако спросим, какая из книг Ветхого Завета специально говорит о том, что есть страх Божий и научает мудрости. Это книга Иова. По содержанию это самая трагичная книга в Ветхом Завете, ибо рассказывает о величайшем страдальце и невинном страдальце Иове. По внутренней форме эта книга есть драма. Ее содержание разворачивается в диалогах, спорят о Боге благочестивые. Действующие лица драмы Иов и его друзья, когда все замолкают, действующим лицом является в откровении Иову сам Бог. О Боге спорят благочестивые, сталкиваются два богословских взгляда. Страдающий Иов и друзья Иова, пришедшие утешить его. В свете откровения обе стороны неправы, но ошибку Иова Господь исправит, ошибка друзей Иова – грех, ведущий к погибели. Обе стороны в споре высказали свои взгляды в убедительной полноте. Богословие, уклонившееся от мудрости, не излагается в Ветхом Завете нигде, только в книге Иова. В Ветхом Завете также нигде не излагается учение о сатане, только в книге Иова. Неверное, ошибочное богословие и демонология – вещи, слишком опасные для ума. Однако книга Иова включает в себя и то, и другое. Она научает такой мудрости, которая покрывает эти опасности и побеждает их. Книга Иова – самая сложная книга Ветхого Завета. И в богословском отношении, и по языку. К ней просто не подступишься. Темой сегодняшней беседы будет вопрос о библейских текстах. Отдельно нужно об этом говорить, потому что если не говорить о языке и языках, никакого предметного содержательного разговора о книге Иова не будет. То есть книга Иова – это тексты на разных языках, прежде всего древнееврейском и древнегреческом. С древнееврейского текста сделан перевод на русский язык, так называемый синодальный перевод, он входит в Библию на русском языке. Когда вы читаете книгу Иова в русской Библии, это перевод с древнееврейского языка. С древнегреческого текста был сделан перевод на церковно-славянский язык. Этот перевод входит в Библию, которую читают в православном богослужении. Спрашивается, в чем трудность прочтения книги, если в нашем распоряжении тексты и переводы? Ну, прежде всего, трудность в самом древнееврейском языке, потому что древнееврейский и родственные ему языки имели одну особенность. Все слова записывались с помощью знаков, которые обозначали только согласные звуки. Исследователь пишет, чтобы лучше понять эту особенность семитских языков, представим себе на минуту, что в русском языке все слова, существительные и прилагательные глаголы, писались бы только с помощью согласных, а гласные подразумевались бы. Тогда, например, трехсогласный корень ПЛТ. Мы могли бы при желании понимать, как ПЛТ, какие слова могут стоять за этим написанием. Плут, плот, плита, пилот, полет. Плати, и дальше вы можете фантазировать самостоятельно, пожалуйста. Палата, плат, плато, плата, пылать, пилат, пульт, пальто, палить. Смотрите, сколько слов стоит за тремя согласными. И легко понять, продолжает исследователь, какие трудности возникали бы при расшифровке и чтении каждого такого слова. Именно так обстоит дело в древнееврейском и арамейском языках. И он приводит пример. Берет три согласных, они обозначают корень глагола «убивать». Такое написание может означать, вот три согласных, может означать «убивать», «быть убитым», «он убил», «он убивал», он был убит, убей убивающий. Вот так нам описывает сложности еврейского языка его исследователь. Следует заметить, что он приводит тот случай, когда мы знаем корень слова. А если перед нами сочетание, например, из трех букв «Айн, Рэш, Вэт», три буквы согласных, то оно может обозначать слова шести корневых гнезд. Шесть корней стоит вот за тремя этими согласными буквами. И 11 производных слов, которые встречаются в Писании. Это что касается способа написания древнееврейских слов. Но и весь грамматический строй древнееврейского языка, значение глагольных форм, отсутствие падежных окончаний, падежных артиклей, синтаксис таков, что понимание отдельной фразы может целиком зависеть от контекста. Это важнейшая мысль, которую необходимо держать в уме, когда мы работаем с древнееврейскими письменами. Пожалуйста, обратите внимание на эту мысль. Понимание отдельной фразы может целиком зависеть от контекста. Но именно таков был характер библейского символизма и пророчеств Ветхого Завета. В Ветхом Завете есть книги исторические, книги учительные, книги пророческие. Это книги разных эпох, у которых может быть различно все, кроме главного. Библейская речь Ветхого Завета – это речь пророческая на языке древнееврейском о пришествии Христа Мессии. Главное содержание Ветхого Завета – это пророчество о пришествии Христа Мессии. А как можно было говорить о грядущем пришествии Мессии, если на сердце человеку не приходило, что Господь уплотится и спасет человечество? Как можно было говорить пророчески о пришествии такого Мессии? Не иначе, как в Духе Божьем и на языке символов, значение которых открылось с пришествием того, о ком пророчили. Понять символы Ветхого Завета оказалось возможным только с помощью Нового Завета. В любой культуре символическая речь многозначна. Ее термины могут иметь полярную значимость, то есть встречаются символы, но они могут иметь значения противоположные. И вот символы в Священном Писании Ветхого Завета не только могут иметь полярные значения, например, лев, орел, единорог, но сам переход от одного предложения к другому часто ничем не обусловлен, кроме верховного смысла. Для того, чтобы понять такую символизированную речь, мы должны понять общий смысл. О чем речь? То есть быть как-то в курсе, поймать путеводную нить, уловить дух. Пока читаешь, нужно догадаться, о чем речь. Мы слышим речь до того, как понимаем ее фрагменты. Вера от слышания, говорит апостол. Мы не идем от терминов к смыслу фразы. От терминов к смыслу фразы мы не идем. Мы должны как-то идти от целого к частям. От смысла нужно идти к словам. И вот в этом все искусство чтения Библии. Существует искусство символизированной речи. Так вот, письмо и грамматический строй древнееврейского языка таковы, что они в высшей степени соответствуют общему характеру ветхозаветного пророчествующего символизма. И значение, и строй, и красота древнееврейского языка были именно в этом соответствии пророческому служению. Итак, понимание древнееврейских письмен непосредственно зависит от понимания контекста, от истолкования письменных знаков и от традиции. Следовательно, при читающем должен быть наставник до времени, пока он научит читать смысл написанного. Читать на древнееврейском языке – это значит читать смысл написанного. Не просто было читать на древнееврейском языке. Однако положение стало просто трагическим, когда древнееврейский язык стал выходить из народного употребления и заменяться родственным языком – арамейским или совершенно чужим – греческим. Уже к третьему веку до Рождества Христова верующие евреи Александрии ощутили потребность, самую насущную потребность, иметь наставника и толкователя при чтении священных книг. Кто мог сыграть эту роль? Кто будет постоянно с тобой, чтобы давать тебе путеводную нить для понимания того, что написано в Писании. Это был перевод на греческий язык. Нужен был перевод древнееврейского, греческий язык, и желание верующих, согласно преданию, совпало с волей царя Птолемея III Филадельфа. Он правил с 284 по 247 год до Рождества Христова. Птолемей Филадельф интересовался законодательством других народов. Согласно преданию, в Александрию прибыли 72 еврейских ученых, которые и сделали требуемый перевод Писания или части его на греческий язык. Этот перевод называется «Септуагинта». «Септуагинта» по латыни «70». На русском языке его обозначают перевод 70 или перевод 70 толковников. «Септуагинта», подчеркнем, что перевод на греческий язык появился в дохристианской древности. Далее. С пришествием Христа возникают два религиозных учения, которые по-разному толкуют откровение Божие, сохранявшиеся в священных книгах древних евреев. Возникают два религиозных учения. Они по-разному толкуют смысл, следовательно, по-разному будут читать то, что написано. Это христианство и иудаизм. Христианство и иудаизм разошлись относительно центрального вероучительного определения. Иисус Христос, если ожидавшийся в Израиле Мессия, помазанник Божий. Христос. При такой постановке вопроса либо христианство есть истинное богопочитание, либо иудаизм. С позиции христианства иудаизм не есть продолжение ветхозаветной религии. Иудаизм возник как реакция на христианство, потому что одно было утверждением, другое – отрицанием. То Иисус был Христос, Мессия. Два вероучения или две идеологии отрицают друг друга в корне, в одном основном положении. Однако, можно помыслить такую ситуацию, что оба учения при этом пользуются понятиями, которые пришли из общих древних книг. И оба вероучения, оба идеологии одинаково их понимают. Вот можно представить себе такое положение, что вот есть христианство, есть иудаизм, но понятия единобожие, закон, жертва, милость, другие, они же общие. То есть мы можем не соглашаться, но мы понимаем, о чем речь. Именно с тем, что христиане и иудеи используют одинаковые понятия, христиане не соглашаются. Вот христиане не соглашаются, что христиане и иудеи используют одинаковые понятия. Простой пример. Слово «Бог» мы понимаем по-разному. И чем большее значение имеет религиозное понятие, тем больше будет различие в его понимании. Отсюда следует, что так называемый иудео-христианский диалог, когда христиане и иудеи даже не спорят, они беседуют друг с другом, вот иудео-христианский диалог невозможен, поскольку нет языка, на котором мы могли бы разговаривать. Нет никакой науки, которая дала бы нам возможность беседовать. Я думаю, что когда говорят иудеи, нужно только слушать. Все равно предметного разговора не будет. Аргументированного обсуждения конкретных вопросов не будет. Но, скажут нам, все же древние книги у христиан и иудеев общие. Если это утверждение, то мы с ним не соглашаемся. Если этот вопрос, то обсуждаем. С возникновением иудаизма еврейский текст книг, который христиане называют Ветхий Завет, еврейский текст продолжал жить своей жизнью. Иудейские книжники и богословы хранили, переписывали, толковали древнееврейские книги канона. Их трудами составилась определенная традиция передачи и толкования текстов. Традиция предания по-еврейски «масара». Ученые-иудеи, толковавшие Писание, назывались «масаретами». В узком значении слова «масара» – это собрание наставлений и справочный аппарат для записи и чтения библейского текста. Согласно еврейскому преданию, масара восходит ко временам Ездры. Он был священником и вождем евреев, когда они возвращались из Вавилонского плена. Ездра в Библии назван «писец опытный». Слово «писец» – «софер» можно понимать как «тот, кто считает». Писцы Сафрим, согласно Талмуду, назывались так потому, что подсчитывали каждую букву в Торе. Наименование «Сафрим» – «счетчики» – должно было подчеркивать крайнюю добросовестность писцов в их намерении сохранить букву Писания. Писцы Сафрим записывали текст без специальных огласовок. То есть они не обозначали гласные буквы на письме никак. За Сафрим, за счетчиками, вот этими писцами Сафрим, следовали нагдоним. Нагдоним – это мастера огласовки. Это был важнейший момент в развитии масары. Явились нагдоним, мастера огласовки. Возможно, к VII веку по Рождестве Христовом масареты снабдили текст Писания дополнительными знаками. Прежде всего, обозначались гласные звуки. Также удвоение согласных, ударение и прочее. И в трудах мастеров огласовки более определенно выражалось понимание смысла написанного. За нагдоним следовали Баале Хамасара. Баале Хамасара – хозяева масары. Эти ученые писали примечания к тексту. Сначала на полях рукописей, затем в отдельных произведениях. В период с VI по X век существовали несколько масоретских школ. Наибольшее распространение среди них к XX веку обрела тивериадская традиция, семья Бен Ашеров из города Тиверия. Окончательную форму этой традиции придал Аарон Бен Ашер. Все печатные издания и большинство рукописей следуют этому тексту, который получил наименование «масоретский текст». Это наименование условное, поскольку относится лишь к одной ветви общего интеллектуального движения масоретов. Однако это самый авторитетный из текстов Писания на еврейском языке – масоретский текст. Если говорить о нем как о рукописи, то рукопись – это поздняя, 10 или начало 11 века по Рождеству Христову. Это рукопись поздняя, сравнительно с рукописями греческого перевода Ветхого Завета. Значит, масоретский текст – это 10 или начало 11 века, а основные кодексы Септуагинты, то есть переводы на греческий, переводы 70 толковников, основные кодексы Септуагинты древнее масоретского текста примерно на 500 лет. Ватиканский кодекс – 4 век нашей эры, Синайский – 4-5 век, Александрийский – 5 век. Если сопоставлять масоретский текст с Септуагинтой, то между ними есть принципиальная общность. Значит, что общего между масоретским текстом и Септуагинтой? Это общность в том, что оба текста принадлежат культуре Израиля. И масоретский текст, и Септуагинта – это культура Израиля. Когда мы говорим о Ветхом Завете «греческая Библия», то имеем в виду, что это священные книги, которые были переведены евреями с еврейского языка для благочестивых почитателей единого Бога, большинство которых были евреи. Текст на еврейском языке и на греческом языке оба принадлежат культуре Израиля, и оба тексты на сегодняшний день каноничны, имеют сакральное значение для разных вероучений. Различие между этими памятниками письменности Израиля, различие между масоретским текстом и Септуагинтой. В чем оно? Прежде всего в том, что Септуагинта, если и не обращена ко всему миру, то открыта для мира. Масоретский текст долгое время существовал замкнуто от мира и сохранялся для внутреннего пользования. Далее. Рукописи Септуагинты древнее рукописи масоретского канона. Примерно на 500 лет. И последнее. Между масоретским текстом и Септуагинтой существуют такие расхождения, которые имеют тенденцию, обусловленную различием вероучений христианства и иудаизма. Самые важные расхождения между еврейским и греческим текстами касаются тех мест Писания, которые могут быть истолкованы как имеющие отношение к Христу Мессии. Иисус Христос. Есть ли ожидавшийся в Израиле Мессия-помазанник Божий? Да, говорят христиане. Что говорят иудеи? Нет. Иудеи-масареты от 1 до 10 века продолжали ожидать пришествия Мессии, они отрицали, что Иисус был Христос, Мессия, соответственно, они и толковали свое Писание. Масорецкий текст – это текст и фундамент иудаизма, в котором и под которым разыскивается Ветхий Завет, так, как его понимают христиане. Перевод 70 толковников тоже есть определенное толкование еврейскими книжниками древнееврейских письмен. Однако это толкование происходило за 200 лет до Христа, когда противопоставления двух вероучений еще не было. Те ученые, кто тогда переводил с еврейского языка на греческий, не имели оснований сознательно поправлять текст Писания. Если мы имеем уважение к древности, то никак нельзя упускать из вида, что древнейший из древних опыт истолкования священных книг Ветхого Завета, которым мы располагаем, это перевод на греческий язык. Моя мысль в том, сегодняшней беседы состоит, что книга Иова читается только на двух языках одновременно. Если сопоставлять еврейский текст и перевод, можно отметить некоторые особенности. Первое. Когда 70 толковников не понимали текста, они оставляли его без перевода. Даже если такое опущение было крайне удручительно. Те, кто переводили книгу Иова, 70 толковников, не желали повредить смысл текста произвольным толкованием. Вот такая была их позиция. И в книге Иова мы это видим. Ну, они как могли поступить? Они могли дать кальку с еврейского языка, то есть передать текст словами чужого языка без понимания смысла оригинала. Нет, по этому пути переводчики не пошли. Если они не понимали смысла написанного, они не переводили вообще. Были другие переводчики, которые делали так. Эти тексты сохранились, переводы на греческий. Но 70 толковников так не делали. Второе. Если 70 толковников понимали текст, они передавали его смысл, даже если это был самый трудный случай. Иной раз то, что они делают, это настоящая работа археологов богословской мысли. Восстановление контекста и точное в библейских терминах интерпретация мистического смысла. Третье. Перевод 70 книги Иова имел определенную тенденцию, с которой мы будем считаться в работе с текстом. Иов с Богом судится, зная, что не прав. Иов с Богом судится, зная, что не прав, при этом страх Божий не оставляет, уязвляет Иова. Однако Иов говорит Богу такие дерзостные слова, что 70 толковников иногда не могли перевести их буквально, потому что на чужом языке это звучало бы как богохульство. Такова тенденция септуагинты. Итак, если перед нами книга Иова на языке оригинала и в переводе на греческий, какой текст? Потому что на чужом языке это звучало бы как богохульство. Такова тенденция септуагинты. Итак, если перед нами книга Иова на языке оригинала и в переводе на греческий, какой текст или, соответственно, перевод мы будем читать?